только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Верно, это в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Яркие летние хиты на БИМ-Радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Лето на любимой волне.

0: Первые в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Процветай с БИМ-Радио.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Настроение солнечного цвета. Что ни день, то в плюсе и на БИМе.
2: БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.
1: New truck,

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
7: От любимых слушателей.
8: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Мне подушка дана, мне с ней играем. Я ее люблю. Я

Я хороший мальчик. Мне пора спать. Мне пора спать.

0: бабушкой.
1: Ты к ним подосла?
0: Сдурела, что ли? Как я подойду? Я же в отпуске с мамой.
2: Вот так смешно было, да.
3: Соусы клявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Яркие летние хиты на Бим-радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в Финляндии автомобиль «Лада Калина», экспортируемый из России, известен под именем «Лада 119». Такое переименование связано с тем, что слово «Калина» переводится с финского как «треск», «грохот», «дребезжание» и «стук».
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декорации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72 стоимостью 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной.
5: Лето на старт, раскаленный асфальт,

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
3: Лето на любимой волне.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, не придирайтесь к детям по мелочам, будьте с ними мягче и внимательнее. Сын или дочка, доставлявшие до сих пор немало огорчений, порадуют успехами. Тельцы, вам следует больше отдыхать. Это будет самым лучшим вариантом, чтобы пережить бурные события. Близнецы, храните секреты в голове, не рассказывайте о предстоящих планах, пока не придет время. Раки, обида будет будоражить вашу голову, проявите мудрость, чтобы простить и забыть. Львы, если у вас есть проблемы с лишним весом, избегайте переедания. Девы, настроение этого дня может сыграть плохую шутку. Не доверяйте незнакомым звонкам и бесплатным предложениям. Весы, займитесь спортом. Сейчас вам показано больше физической активности. Когда еще начинать новую жизнь, как не сейчас? Скорпионы, контролировать все будет невозможно. Надейтесь на помощь хороших людей и собственное везение. Стрельцы, на первое место выходит главное достоинство человека – его надежность. Романтика будет плохо сочетаться с делами. Козероги, не обращайтесь за помощью к гадалкам и предсказателям. Вам будет достаточно узнать мнение друзей, чтобы успокоиться. Водолеи, вы можете полностью довериться своей интуиции. Она выведет из тупика. Рыбы, вас ждет встреча с оригинальными и знаменитыми людьми, которые подарят массу впечатлений. Всем знакам зодиака желаем яркой и насыщенной жизни.

мои, всем доброе утро. Дождливое, прекрасное утро. Руки вверх у нас сегодня будут зажигать в начале каждого музыкального часа. Я вам по этому поводу скажу, вообще замечательно. Обожаю руки вверх. Правда, надо что-то такое, более подвижное, более веселое, для того, чтобы вы просыпались, конечно же. Я проснулся 20 июня на календаре. Всем здравствуйте. Вот как раз сейчас расчехляю, значит, все необходимые диджейские причиндалы. Значит, смотрю, что у нас тут 20 июня в истории. Как у вас вообще дела? Расскажите, как вы там не замерзли ли, дорогие мои? Кондеры наконец-то выключим. О, вот доброе утро, Сережа, пишет Эля уже. Семиозерка проснулась, московский работает. И доброе утро бимболтушкам, да. Семиозерка проснулась, московский работает, отлично. А значит, Эля, как первый в перекличке, заслуживает, что у нас? Хорошую песню. Все, просите, непременно исполню. Так, до 12 я с вами, друзья мои. Лена Медова отдыхает, она завтра появится утром. Вот, непременно будет вас радовать своим голоском утром. Ну, а сегодня я, вот. Как у вас там? Пишите. Номер же помните вы же, да? Цифры. Цифры свои скажи. +7 9 2 7 2 42 102 8. Всем доброго утречка!

0: Реклама на БИМ-радио. Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+. 4 июля на летней площадке «Roof Place» большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2 930 800.

разъем телефона. Настолько вот влажно сейчас за бортом. На целый день зарядили дожди пистолета. Так, всем доброе утречко, друзья. Сегодня 20 июня на календаре. Всемирный день беженцев. Да, Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Если видите, что слона в зоопарке обижают, слонов тем более. Все, грудь нараспашку, пошел защищать, имеешь полное право. Всемирный день жонглирования сегодня. День специалиста миноторпедной службы ВМФ России. Поздравляю вас, господа офицеры, причастные к этому. Для Эли специально в Семиозерку улетает.

Много песен вообще про дождь. Забил дождь, смотрю. Ну, как правило, с дождем все такое, знаете, меланхоличное, лиричное, порой унылое. Есть что-нибудь веселенькое про дождь? Предлагать? Будем слушать сегодня целый день дождь. Будем слушать про дождь. Нормально? Я оригинально. Вообще креатив просто у меня сегодня. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Давайте песни про дождь. Только желательно повеселее. Сейчас у нас парень, который, да, там купола набивает. Не один он здесь, с Мэри Джей Блайдж, но она на свободе, правда. Песня классная, I'll be missing you.

0: в Казани.
1: Ну, конечно же, первое, что напрашивается, диджей Дождик, разумеется. Семен Асташев вспомнил. Молодец, Семен, отлично, у тебя заработала голова. Доброе утро, 8 часов 15 минут. Всем здравствуйте. Так, на целый день у нас дождик, поэтому решил с утра до 12 вспоминать песни про дождь. Желательно повеселее, друзья мои. Предлагайте. Плюс 7, 9, 2, 7, 2, 42, 102, 8. Опа!

0: Завалюсь к пацанам, выпью водочки стакан. Ты не думай, не со злом.
1: Там сейчас про водку, это вредит здоровью, если что.

0: Почему же, почему?
1: Ну, короче, грустная песня, да. Давайте повеселее что-нибудь. Мне не зашла. Не нравы. Не нрав мне. Так, ну, Семену Асташову мы как бы галочку поставили. Так, что еще пишет? Вот Рамиль, Ренат Рахматуллин, Тукта, Янгыр, про дождик. Да, надо сейчас пополнить базу. А, Ренат Рахматуллин, что у нас нет Рахматуллина, Ренат? А? А?
0: Почему же
1: нет, но я сейчас, Рамиль, я сейчас все исправлю. Так, Альбина пишет, Смирнов. Доброе утро, Сергей, хороший эфир. Тут ошибка в моем имени, Альбиночка, я с утра, я понимаю, пальчики не размял еще. Не попадает в эти кнопочки на телефоне. Вот. А, едем, говорит, на работу, можно поставить Шурат, шумели летние дожди. Шикарная песня. Ну что ж ты, моя светлая голова современности. Шура, да, отшумели, офумели летние дожди. Сейчас посмотрим. Так, Ирина проснулась у нас с цветами на ой, девочка, что вы делаете с нами, а? Скажите, пожалуйста. Доброе утро, группа Демо, песня на дождик. Отшумели летние дожди. Не, ну там с этим, как его? С Демо дождик, я думаю, тоже все возможно. Друзья мои, всем доброе утречко. Здравствуйте. 20 июня на календаре. Вы слушаете эфир Бим Радио. Здесь Серега Белов. Обычно и по воскресеньям утром, но тут мы надо, короче, махнулись. Лена сегодня отдыхает, я сегодня за Лену сижу. Но игры у нас тоже сегодня будут. Да, все будет. Разыграем призы, конечно же. Ну и послушаем классную музыку. Здравствуйте!
2: Субботняя программа.

Песни про дождь. Дождливые песни. Плюс 792-72-42-8. Сегодня вот утречком забавляемся. Забаву такую придумал Серега Белов. Всем доброе утро. Несмотря на погоду, сегодня в Казани отмечается Сабантуй. Сабантуем вас, жители города и гости нашей замечательной столицы. Гуляния начнутся вот с 9, совсем скоро. На трех площадках, по традиции, они пройдут. Ну, вы знаете, где они пройдут. Там можно посмотреть программу. В программе будут спортивные состязания. По борьбе караш мне всегда нравилось наблюдать. Один раз даже принимал участие. Тут на площадке в Мирном выступит Салават Фатхидинов, на секундочку. Филюс Кагиров, Асаф Валеев. На Лебяжьем Ришат Тухватуллин, Гульнас Асаева, Марат Галимов, Марат Ярулин, Эрке, Гузель Уразова. В Дербышках Фирдус Тимаев будет вас любимый Фирдус Тимаев. Да. А у нас в эфире скоро будет Ринат Рахматуллин с песней «Тукта Янгыр», друзья мои. Вы слушаете БИМ. Всем доброе утро. Сегодня у нас суббота, 20-е, 8 часов 24 минуты. Прям хорошее настроение. Вам пытаюсь передать с музыкой вместе. Есть чем порадовать, пишите. Плюс 792-72-42-8. Пишите в Максе.

0: на Бим-радио.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

Как просили, Ренат Рахматуллин, да, про «Постой, дождик». Ну что ж, Клава Кока, Нилетто залетает в эфир. Читаю заголовки новостей. Султан Брунея прилетел на саммит «Россия-АСЕАН» в Казань, самостоятельно управляя «Боингом 747».

У них в акустике хорошая версия вот эта вот есть, акустическая. Найдите, посмотрите, где они почти в Unplugged умещаются. Ой, обожаю просто эту песню в этом акустическом исполнении. Клава Кока, Нилетто Краш, только что. Я знаю, кто мыл машину. Я знаю. Наташа Шадрин. Наташка, с днем рождения тебя, кстати. По этому поводу поздравляю тебя.

Вообще, с днем рождения всех, кто сегодня 20 июня отмечает. Песни про дождь мы сегодня слушаем. Дождь зарядил на целый день, до вечера 100%, согласно прогнозам синоптиков. Ну, по всем показателям именно так. Так, демо-дождик вот просят поставить срочно. Исправим. Доброе утро, любимое радио, пишет Альбина. Сердечко. Передаю привет подруге Гульшат, с которой едем на работу. Пропаганду океан. Ну, это же не про дождик. Ну, подруге Гульшат привет, хорошо. Ладно. Так, демо-дождик. Прям звери. Татьяна Буланова. Дожди пистолета. Там Ромка и один справится. Газманов. Мне не нравится дождь. А по темным улицам гуляет дождь. Это Саша. Саша. Так, Айрат Шакиров предлагает тучи от Иванушек, пусть падают капли, а мы веселимся. Сейчас, ребята, будем что-то, ну, демо ближайшее у нас по многочисленным заявкам трудящихся и мокнущих под дождем. Надеюсь, у вас все хорошо. Ну, а пока Шер, обожаю Шер.

0: Нормально сегодня сабантуй у нас получится, да? Такой, с зонтами. Не, ну что, могли бы ракетку запустить одну, когда надо, вон, пару метео туда. И ясно, хорошо до самого вечера. Ребятки, не жалейте. Да, но это специальные ракетки, которые разгоняют тучи, понимаете. Я тучи разведу руками. Кстати, хорошее предложение поступило касательно песни про дождь. Гузаль пишет. Здравствуйте, доброе утро, Гузаль. Доброе утро, Бимки, она пишет. Поставьте, пожалуйста, Маршал, песня «Ливень». Хорошая песня, где «Лей, лей, не жалей, чтоб к утру просохло». Всем доброе утро.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Так, ну а пока будем разгоняться с Джерри Халливелл и с Raining Man. Аллилуйя, доброе утро, с днем медицинского работника. Всех, кто связан с медициной, поздравляет Мария. Так, ваши клиники, привет. Желаю хорошо отгулять наш праздник сегодня. Медицинские работники сегодня гудят у нас. Спасибо большое за ваш труд, за вашу работу. Ну, в общем, аллилуйя. Мир вашему дому. И здоровья вашим близким. It's

Александр Маршал, а? Какую прям в десяточку вы лично мне точно попали. И большинству слушающих Бим-радио, доброе утро. Сегодня разгоняемся в музыкальном плане еще и с песнями на тему дождя. Да, повеселее только. Не так, чтобы нам тут депровать. Нет, нет, нет, друзья мои. 8 часов 53 минуты, давайте сверим часики. Звери Буланова, Татьяна, дожди, пистолеты. Зарядим? Зарядим. Вот написали. Доброе утро, Сергей. Лилия Ринатовна пишет. Может подойти Ice MC, It's a Rainy Day. Кстати, как вариант. Еще Алена Иванцова, «Мой человек дождя». Прекрасная песня. Давайте в копилочку сегодня добавим. День сегодня длинный, поэтому обязательно, думаю, послушаем. Всем хорошего дня от Лилии. Всем здрасте.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, не придирайтесь к детям по мелочам, будьте с ними мягче и внимательнее. Сын или дочка, доставлявшие до сих пор немало огорчений, порадуют успехами. Тельцы, вам следует больше отдыхать. Это будет самым лучшим вариантом, чтобы пережить бурные события. Близнецы, храните секреты в голове, не рассказывайте о предстоящих планах, пока не придет время. Раки, обида будет будоражить вашу голову, проявите мудрость, чтобы простить и забыть. Львы, если у вас есть проблемы с лишним весом, избегайте переедания. Девы, настроение этого дня может сыграть плохую шутку. Не доверяйте незнакомым звонкам и бесплатным предложениям. Весы, займитесь спортом. Сейчас вам показано больше физической активности. Когда еще начинать новую жизнь, как не сейчас? Скорпионы, контролировать все будет невозможно. Надейтесь на помощь хороших людей и собственное везение. Стрельцы, на первое место выходит главное достоинство человека – его надежность. Романтика будет плохо сочетаться с делами. Козероги, не обращайтесь за помощью к гадалкам и предсказателям. Вам будет достаточно узнать мнение друзей, чтобы успокоиться. Водолеи, вы можете полностью довериться своей интуиции. Она выведет из тупика. Рыбы, вас ждет встреча с оригинальными и знаменитыми людьми, которые подарят массу впечатлений. Всем знакам зодиака желаем яркой и насыщенной жизни.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами «Руки вверх». Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами «Руки вверх». Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: ОАГАВА.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Также будем слушать Иванушки. Песню «Тучи» просили. Ранее просили. Мы сегодня слушаем песни, связанные как-то с дождливым настроением. Это не тоска, это божий сплин, это запах лезвий чистый. Ванилин, как не вспомнить прекрасные слова нашей казанской группы «Дом кукол» Иванушки Интернациональ. Будет предлагать и вы ваши песни. Все согласно очередности. Только про дождь сегодня. Пишите, в Максе пишите.
1: Реклама на Бим-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
4: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
1: Летнее настроение с Бим-радио.

0: Как здорово провести выходные. Ланкабан на Бим-радио.
1: Ребята, сегодня интересно, очень интересно. 20 июня на календаре. Ну, начнем с того, что Сабантуй. Да, поздравляю с праздником Сабантуем. Вас всех поздравляю, вот, обнимаю. Вот, все, как мы любим. Сейчас самое время на вот эти мокрые столбы залезать. Пробовал, кстати, один раз получилось. Да-да-да. 20 июня сегодня в Казани пройдет Сабантуй на трех площадках. В Березовой роще поселка Мирный, Березовой роще Дербышек и на территории Лебяжьего. Начало праздника в 9:00. Гостей ждут театрализованные прологи, концерты с участием популярных татарских артистов, народные игры, мастер-классы, выставки и конкурсы. В Мирном пройдут выступления Салавата и Ильсии Батрадиновой. В Дербышках Фирдус Тямаев, на Лебяжьем выступление увидите Ришата Тухватуллина, Гузель Уразова, Ирке и других исполнителей. Что там Фирдус Тямаев? Вообще ничего не мешает поставить Фирдуса Тямаева, да, в ближайшее время. Так, и что еще? Запланировано состязание по борьбе, развлечения для детей, ярмарки и фотозоны. Вход свободный, организованы бесплатные шаттлы и рейсовые автобусы. Друзья мои, приезжайте. Гостей приглашают прийти в национальных костюмах или с элементами татарского стайла. Так, и Фирдус Тямаев вот зарядил. Ага, это что касается Сабантуя. 20 июня сегодня в Казани еще будет с 10 до 10 вечера в арт-центре на первом этаже Green Market. Посетители ждут стенды с комнатами и садовыми растениями, декором, керамикой, украшениями, текстилем и подарками ручной работы. Также запланирован цветочный своп. Это обмен растениями между гостями.
2: Это... Не желаете такой, ну, поменяться?
1: Вход свободный. Угу. Так, что касается Казанского ипподрома. Там по новостям ограничения по парковке, я так понял. Не все влезут желающие, поэтому продумывайте логистику. В 12:00 начнутся, пройдет второй день испытания лошадей на Казанском ипподроме. Гостей ждут захватывающие заезды и скачки, наполненные спортивным азартом и духом соперничества. Вход тоже свободный. Сегодня все прям в программе у нас блестит. Фестиваль у нас сегодня какой? Ферия называется. Фестиваль Ферия пройдет с 14 до 20:00 в детском парке Елмай на Кремлевской набережной. Такой фестиваль. Казанская интерпретация Севильской ярмарки. Это в программе урок фламенко. Севильянас от Анны Федоровой. Разговорный клуб испанского языка. Мастер-классы по рисованию от студии одной очень известной художницы Анны Ивановой. В 16:30 состоится гала-концерт школ фламенко и профессиональных артистов. Хедлайнер оркестр Центра современной музыки Софии Губайдулиной. Вход свободный с ограничением 0+. Никаких ограничений. Приходите с детьми. Так, первая встреча культурного клуба пройдет... О, вот это я вам рекомендацион личный. Иван Ротов, редактор, главный редактор проекта «Крот Казанский», сегодня даст бесплатное. Очень увлекательная будет беседа и рассказ. 20 июня сегодня в амфитеатре парка «Черное озеро» состоится первая встреча культурного клуба. Гостем станет историк, блогер и главный редактор проекта «Крот Казанский» Иван Ротов, который расскажет, как проходило лето в дореволюционной Казани, где отдыхали горожане, покупали мороженое и смотрели фильмы. Дореволюционный он расскажет о конце, скорее всего, 19 века, чуть-чуть в начале 20-го. Проект культурного клуба будет проходить раз в месяц, объединяя специалистов музеев, кураторов и деятелей искусства. Вход свободный. Прям сходите. Я бы сходил, но планы. Так, что еще? Кинопоказы сегодня будут у нас. Будут. Под открытым небом в Кремле. Что по программе у нас? Давайте посмотрим. Па-пам-пара-па-пам. 20 июня фильм «Сестренка». Это, я так понимаю, во дворе присутственных мест. Наверное, я правильно понимаю. в нашем музее-заповеднике «Казанский Кремль». Ну и бесплатная выставка «Мы игрушку смастерили» с 21 мая по 31 августа в культурном центре имени Александра Сергеевича Пушкина на улице Карла Маркса, 26. Открылась бесплатная выставка «Мы игрушку смастерили», созданная по итогам третьего всероссийского конкурса фестиваля «Русская народная игрушка». Приходите, вход свободный. Надеюсь, все вам понравилось, друзья мои. Еще раз с праздником, сабантуем.
3: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Если женщина сумела сохранить тайну подруги, значит, а, это не тайна, б, это не подруга, в, это не женщина.
5: Да ну на!
6: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
7: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
0: Программа для именинников «Первый тост».
1: Чуть позднее будем поздравлять именинников, подписчиков нашей группы ВК. Обязательно, друзья мои, также те, кто родился в этот день среди людей известных, богатых, знаменитых, и тех, кого вы знаете, ваши знакомые, близкие, любимые. Конечно же, если сегодня у них день рождения, то присылайте поздравления. Буду зачитывать в ближайшее время. Плюс 792-72-42-102-8. Враг. Тут один спрашивает. У него ник...

0: Реклама на Бим-радио. 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
1: Подробности на biosfera.kazan.ru. Без возрастных ограничений.

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа.
2: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио. Субботняя программа «Выходной с тобой».
3: Ну, сейчас немножечко это, ну того, ну вы понимаете, да. Маленькая такая, просто чуть-чуть грустиночка, Анжелика.

Сегодня все песни о дожде, про дождь. А возле дождя это только с вашей подачи. Да, слушаем песню. Потому что дождь, ну вот это все...

0: как я уже говорил. Вернее, как говорил Димка Сычев из группы «Дом кукол». Анжелик Варум, художник, что рисует дождь, по заявкам наших слушателей, просит также поставить Ice MC, It's a Rainy Day. Будет, да. Дима пишет: «Доброе утро, может, песню «Дожди, моя Мишель», «Дожди, моя Мишель». Ну, почему бы нет, Дим? Нам можно все сегодня. Эля. А Тальков уже был «Летний дождь». Ну, там так, такой грустняк, конечно, такой. Там, это не то. Вот это вот. Летний дождь начался сегодня рано. Про эту же песню, да? Ну, давайте попозже поставлю, разумеется. Так, Андрюха пишет: «Бим, привет, поставьте, пожалуйста». А вот это не надо. А вот это вот нежелательно в нашем эфире. Так, такой сабантуй каждую субботу устраиваем. Это аккуратней. Ребятки, аккуратней. Сегодня сабантуй в Казани. Кто отправился на сабантуй, поднимите, пожалуйста, руки, я вас
1: без
0: очень прошу.
1: Без ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что самая большая семья в мире живет в Индии? Цион Хан, глава семьи, окружен 39 женами, 94 детьми, 33 внуками. Всего 167 человек. По подсчетам журналистов, эта семья в день съедает около 200 килограммов риса, чуть больше 130 килограммов картошки, примерно 30 кур.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф». Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
5: Программа для именинников «Первый тост».
0: Давайте будем поздравлять наших подписчиков в группе «Бимрадио ВК». Сегодня, 20 июня, празднует свой день рождения Наталья Ярочкина, Алсу Рамазанова, Данис Абдулин, Милюша Сабирова, Олесечка Чагадаева, Ольга Газизулина, Анастасия Стрижова, Денис Чернов, Динар Садыков, Ильшат Хабиров, Юлия Полковникова. Ну и ваши соседи, близкие, любимые, о которых вы, ну, не написали, вот не воспользовались. Пользовались вы случаем? Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Пишите еще, может быть, все успеете. Теперь среди тех, кто родился в этот день, люди известные, богатые, знаменитые. Родился в 1927 году советский мультипликатор Вячеслав Котеночкин, автор знаменитых мультфильмов «Ну, погоди», «Лягушка-путешественница» и «Баня». Так, поэт советский Роберт Рождественский в 1932 году. Послушаю обязательно сегодня, когда поеду домой. В 1934 родился советский бард, кинотеатр, киноактер Юрий Висбор. Юрий Висбор. У него классная есть песня про дождь. Сейчас скажу. Сейчас спою. Про косые дожди и писем не жди. Во. Так, родился в 1937 году советский российский ученый-зоолог Николай Дроздов, ведущий телепередачи «В мире животных». Так, кто еще? Кто еще? О! Австралийско-американская актриса Николь Кидман. Нормально, нормально. Какой классный фильм с ней любить. Кто просил Ice MC «It's a Rainy Day»? Вот, примите, распишитесь.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Всем доброго утречка. Ну что тут можно сказать? До 7 вечера ориентировочно. Все. Три капли. Все. Этим все. Вы все видите. До 7 вечера. Штиль при этом. Ветра нет. Встал конкретно. Пока не вылет все, не уйдет. Давление почти в норме. 754 миллиметра ртутного столба. Влажность 100%. Температура воды 15. Слабая буря. И завтра дождя не будет. Красота. Но это по прогнозам синоптиков. Они же, знаете, могут за 15 минут все переделать быстренько. Так, в понедельник, вторник, до среды, короче, ребят, до среды есть вероятность дождя. Там опять что-то вот, ну вот, суббота, воскресенье, следующий выходной. Ну, хотя я там работаю, что-то 26-27 плотненько. Так что нормально, пусть льет. Ничего-ничего. Нам надо вот эту всю грязь прибить. Да. Так, как не включать? Сейчас я вам не включу прогноз погоды. У меня тут спонсоры. Вы что, как я без этого-то дела? Всем доброго утра.
4: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

Я уже как-то рассказывал в эфире, что в свое время довелось, кстати, на Сабантуй, на одном из Сабантуев, поработать с ансамблем песни и пляски имени Александрова, да, вооруженных сил Российской Федерации. Это потом уже произошла трагедия. Вот, но эти люди, конечно, невероятно талантливые, такие голоса. И вот как раз в тот день вечером, получается, после праздника, уже после выступления, мы такую свою программу делали. И у них там была пара, которая недавно поженилась. И вышел один из главных солистов, который спел Талькова «Летний дождь». Ребята, вы не представляете вообще. Фибры души просто тряслись. Вот все тонкие настройки струн моего нутра до сих пор помнят, как он раскладывал вообще эту песню. Просили, еле просила «Летний дождь». Да, песня, правда, грустная, но бывают же такие настроения. Давайте, кто там попал в унисон. Память.

0: но это для Эли только. Это Семиозерка сейчас там. Игорь Тальков, «Летний дождь». Так, пишет Аида. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Аида. Раз уж тут Тальков, говорит, пошел. Из Куфы. С Куфы. Нормально ты нас. Ты че? Ты че? То напишу про Марину Хлебникову. Помните, «Дожди, косые дожди»? Точно, Марина Хлебникова. А вот Дмитрий еще раньше прислал сообщение о том, что есть отличная песня Корнелюка «Дожди». Дожди косы, там не косы, у него там какие-то дожди. Тоже докидывайте. Сегодня слушаем песни по вашему усмотрению. Только если там есть что-то про дождь. Дождливое настроение. Плюс 792-72-42-102.8. Меня зовут Сергей Белов. Всем доброго утра.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

многочисленным заявкам трудящихся и слушающих БИМ-радио, Игорь Корнелюк, дожди. Позади. Большой привет Бинке и всему Татарстану со Знакаева. У нас тоже дождик, пишет наш слушатель. А можно песенку «Диджей Дождик»? Почему же, почему же? Ой, там еще в 8-9 часе Семен Асташов подсуетился, да. Одно из первых послушай. Сегодня в том числе здесь на БИМе слушаем песни, связанные с дождем. Всем доброго утра, друзья мои. Вопрос по-прежнему остается открытым. Че у нас там сабантуем? Ну, с погодой-то понятно. Че у нас там сабантуем? Будете ли вы сегодня сабантуиться? И как? Шамыч пишет, Юрий Шатунов, дождь. Перевозчик пишет, барабанит на улице дождь. Че-нибудь повеселее про дождь. Так. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 в Максе пишите. На часах 9 часов 52 минуты. Всем доброго утра. У микрофона Сергей Белов.

0: у нас был, отшумели летние дожди, не предлагать что-нибудь другое давайте.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден». Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, не придирайтесь к детям по мелочам, будьте с ними мягче и внимательнее. Сын или дочка, доставлявшие до сих пор немало огорчений, порадуют успехами. Тельцы, вам следует больше отдыхать. Это будет самым лучшим вариантом, чтобы пережить бурные события. Близнецы, храните секреты в голове, не рассказывайте о предстоящих планах, пока не придет время. Раки, обида будет будоражить вашу голову, проявите мудрость, чтобы простить и забыть. Львы, если у вас есть проблемы с лишним весом, избегайте переедания. Девы, настроение этого дня может сыграть плохую шутку. Не доверяйте незнакомым звонкам и бесплатным предложениям. Весы, займитесь спортом. Сейчас вам показано больше физической активности. Когда еще начинать новую жизнь, как не сейчас? Скорпионы, контролировать все будет невозможно. Надейтесь на помощь хороших людей и собственное везение. Стрельцы, на первое место выходит главное достоинство человека – его надежность. Романтика будет плохо сочетаться с делами. Козероги, не обращайтесь за помощью к гадалкам и предсказателям. Вам будет достаточно узнать мнение друзей, чтобы успокоиться. Водолеи, вы можете полностью довериться своей интуиции. Она выведет из тупика. Рыбы, вас ждет встреча с оригинальными и знаменитыми людьми, которые подарят массу впечатлений. Всем знакам зодиака желаем яркой и насыщенной жизни.

0: в Казани.
1: Всем доброго утречка. Так, Шурой, отшумели летние дожди, мы уже отстрелялись, поэтому надо чем-то другим удивлять. Думайте, какие еще там у нас песенки с дождем есть, да? Продолжаем наш диалог касательно песен о дожде. Погода такая благоволит. Здравствуйте, Сергей. Песня «Дождик, я иду по лужам». Мне никто не нужен. Дим, тоже слышали? Диджей «Дождик», да.
2: Да, слушали.
1: На что-нибудь оригинальное, давайте. Включаемся, просыпаемся, улыбаемся. Всем доброго утра. В начале следующего часа у нас руки вверх. Ай-яй-яй, девчонки и Патрисия Касс.

0: Weekend на Бим-радио. Сегодня с нами «Руки вверх». Weekend. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Weekend» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Декора и сада «Мегастрой» Оагава.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
2: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: знаю.
1: Радио. Первое.
0: Знаю, что вы сейчас все хотите. Представьте окрошечку сейчас, а.
2: Да с черным хлебцем, горчицей.
0: Ой, просто песня. Если бы сейчас окрошечка была, как зашла. Хорошая песня от Патрисия Касс тоже в эфире Бим Радио. Всем.
3: La lumière, comme un insecte fou.

0: entrer dans la lumière comme un insecte fou, respirer la poussière.
1: Она говорит, про дождь поет. Меня спрашивают. Честно говоря, там немножко другой перевод. Там с дождем никак не связано. Патрисия Каст. Вот так для настроения, друзья. Сегодня, ну не все же песни про дождь, в конце концов. Не все же. Вот следующую прям настоятельно просят поставить. Газманов Олег. Олег Газманов. Газманов Олег. Почему до сих пор нет Олега Газманова? Вот почему нет Олега Газманова? Пожалуйста, все. Олег, дядя Олег. Нет, ну Олег, наверное, просто. Олег Газманов. «Мне не нравится дождь» называется песня.
2: Мне не нравится дождь, этот горький ночной.

тоже. Олег Газманов, «Мне не нравится дождь». Вы пишете поставить песни, связанные с дождем. Следующий. Корнелюка мы слушали. «Дом детского творчества». Не рекомендовано, ребят, не могу. Так, при всем уважении. «Уходи, туча, уходи». Это Алла Борисовна. Так, что еще вы просите? «Винтаж», интересно. «Серый дождь». Белорусских «Мокрые кроссы». «Летний дождь». Полина Ростова, «По краю дождя». «Дождик босиком по земле прошел, кот Леопольд». Вот это шикарная песня. Так, Ильнур пишет, Латыпов, Ильнур, привет. «It's raining men, аллилуйя». Слушали уже Джерри Халивал. Просил кто-то поставить. Кто просил поставить «Салавата»? Наиль просил. Принимай! Ха!

0: Салават Закевич сегодня, кстати, в Мирном будет выступать, в Березовой роще, имейте в виду. Там же Эльсия Батрединова, в Дербышко Фердус Тимаев, на Лебяжьем Ришат Ухватуллин, Гузель Уразова. Сегодня Сабантуй в Казани. С чем вас, собственно, друзья мои, и поздравляю.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Иногда женщина просто хочет залезть к мужчине на коленочки и жаловаться на всех, и чтобы ее гладили по головке и предлагали мороженое и винишко. Иногда это примерно каждый день.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в большинстве стран управление транспортным средством в нетрезвом состоянии всячески преследуется законом. А вот в Уругвае состояние опьянения при ДТП расценивается как смягчающее обстоятельство.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

0: сегодня песня о дожде, про дождь. Вы просили, Леня Агутин, «Летний дождь», как всегда. В десяточку шикарное выступление в эфире Бим-радио. Всем доброе утречко. 10:26, друзья мои, самбантуй у нас полным ходом. Рустам Нургалиевич вот с сыном, с Искандером, приехал как раз в поселок Мирный, Березовую рощу. Да, я хотел бы напомнить о тех ограничениях, которые связывают вас, автомобилистов. Понятно, что на Альберта Камалиева не все так шустро. Имейте в виду, смотрите сразу, заранее продумывайте маршрут у поселка Мирный, озеро Лебяжье, соответственно, есть затруднения, ограничения. И это все связано с празднованием Сабантуи. Ну, а мы сегодня в эфире слушаем песни о дожде, которые вы предлагаете. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. У нас скоро, кстати, Полина Ростова «По краю дождя». Шикарная
1: песня. Реклама на Бим-радио.
2: 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
3: Подробности на biosfera.defiskazan.ru. Без возрастных ограничений.
4: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20, телефон 226-93-45.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
8: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
9: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Полина Ростова «По краю дождя», но в большинстве своем песни про дождь, дождливую погоду, они вот такие, да. Слезливы. Так, Эльнур пишет: «Привет, Бим, звери, дожди, пистолеты уже были?» Были. Ренат Рахматуллин был. Айгуля. Так, дождь по крыше, кажется. Это что такое у нас? А, ну вот про Агутина. Агутин тоже был. Так, давайте что-нибудь новенькое, друзья мои. Вот тут белорусских мокрые кроссы предлагают. Может быть, как шанс рассмотрим, да, этот вариант. Бетти Ху у нас через пару мгновений. Кстати, программа «Саундтрек» скоро, да.
1: Настроение солнечного цвета. Что ни день, то в плюсе и на Биме. Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме, Биме,

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК-наследие.
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Давайте посмотрим, что у нас тут новенького в плане погоды на день сегодняшний. Плюс 16 по-прежнему. Дождь. Хотя у меня сейчас из-за окна на улице Тукаевской имени Габдулы Тукая, на секундочку, дождя нет. Вот, закончится уже не 19.00, есть корректировка по прогнозу. В 16 появился ветерочек такой, легкое дуновение северо-западного до 2 метров в секунду. Давление в норме, 754 миллиметра ртутного столба. Слабая буря, это что касается магнитного поля. Вот. И завтра вроде как без дождей, хотелось бы. И сегодня уже вечером показывает, солнышко выйдет вечером сегодня. Это приятненько, друзья мои. Всем доброго утра, вы слушаете БИМ, микрофон Сергей Белов.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. No one knows what it's like
3: to be the bad man. Вообще не в тему сейчас я поставил Limp Bizkit, конечно. Но давайте Бандерас, Китана. Limp Bizkit попозже мы поставим. Вот про Бандерас. О, как у Китана. Почитаю ваше сообщение с нашего Макса. Плюс 792-72-42-8. Номер это на БИМ Радио. Влад говорит, Принц Purple Rain. Я вообще за, Влад. Ты прям вот... Какой ты молодец, Влад. Вообще, ты молодец. Ты в курсе? Я же забыл про принца. Как я мог забыть про принца? Поставлю. Так, механик пишет, дождик, я иду по луже, мне никто не нужен. Диджей Дождик мы уже слушали. Можно, вот, Алиса, Дождь и я. Это интересно, Марсель Рафикович. Более развернутое сообщение у нас прислал Рус. Тима белорусских, мокрые кроссы, бумбокс, Наутилус Помпилиус. О! Молодец, во время дождя. Макса не будем слушать. Вот Наутилус Помпилиус во время дождя. И, конечно же, Принц Пурпл Рейн, все это будет. А у нас еще игра саундтрек, еще раз напомню, состоится в ближайшее время. Будем разыгрывать классный приз от БИМ Радио.

0: Да. В ближайшее время мы будем слушать Алису, Наутилус Помпилиус. Я готовлюсь к фестивалю «Улетай», который у нас в начале июля под Ижевском. И там все эти товарищи будут, надо, так сказать, размяться. Тем более повод хорошей песни про дождь о дожде вы скидываете сами. Я всего лишь исполняю ваши сегодня дождливые желания. Принц тоже будет, друзья мои. Вот. Всем пожелаю хорошего дня. И прямо сейчас давайте уже что-нибудь классное разыграем от Бим Радио. Вот вы же хотите. Да, мы хотим. Да, Сережка, сделай нам саундтрек. Прямо сейчас.
1: Саундтрек на Бим Радио.
0: Так вот, буду рассказывать сейчас вам о фильме. Вы его смотрели, наверняка. Большинство из вас его смотрело. Если вы сейчас по описанию догадаетесь, что за фильм, то я вам поставлю потом уже саундтрек из этого кинофильма. И там вы точно догадаетесь. Вы точно догадаетесь, да, что за фильм. Но тут давайте так. Сообщение под номером... Ну, учитывая, что вы проснулись... Вы все бодры, веселы. 16-е сообщение станет победным. Для себя пометочку сделаю. 16-е сообщение станет победным. Победным с правильным ответом, если человек правильно пришлет название фильма, о котором я сейчас кратенько, интересно, витиевато расскажу. А потом саундтрек. Ну, саундтрек вообще бомба, просто бомбический. Так вот, суть фильма такова. Слушаем внимательно. Талантливая женщина-психиатр, привыкшая разбираться в чужих тайнах разума. Вообще обожаю просто разбираться в чужих тайнах разума. Фильм любимейший мой. Просто как я про него до этого вообще не вспомнил. Внезапно она оказывается по ту сторону решетки в клинике для опасных преступников, где раньше сама работала. Ее обвиняют в жестоком убийстве мужа, но она ничего не помнит. Вообще ничего. Во, уже поехали. Правильные ответы. Погружаясь в хаос и отчаяние, героиня сталкивается с пугающими видениями. Призрак окровавленной девушки преследует ее и будто пытается что-то подсказать. Шаг за шагом, преодолевая недоверие окружающих и собственные страхи, она распутывает зловещий клубок тайны и понимает, что за фасадом рациональности скрывается чудовищное преступление, а грань между реальностью и безумием тоньше, чем казалось. Есть интересные факты с этим фильмом. Режиссер, во-первых, Матье Кассавец, впервые снимал на английском языке. До этого он работал только с французскими проектами. Сама главная актриса получила за роль награду MTV Movie Awards 2004 года в номинации «Лучшая женская роль». Большая часть съемок прошла в реальной тюрьме, что-то Сент-Винсент-де-Пол в канадском Лавале, Квебек. Это добавило как раз картине гнетущей атмосферы. Во время одной из сцен Роберт Дауни-младший, он там тоже снимается, случайно сломал запястье главной актрисе, из-за чего съемки пришлось приостановить. Бюджет фильма составил 40 миллионов, а мировые кассовые сборы 141. Главную музыкальную тему исполнила группа Limp Bizkit. А их кавер на песню «Behind Blue Eyes», «Who», если не ошибаюсь, в оригинале исполняют, стал «The Who», стал хитом, а клип включил кадры из этого фильма. О каком фильме сегодня идет речь? 16-е сообщение с правильным ответом на номер плюс 792-72-42-102-8. Пишите в Максе, его автор получит приз от Бим Радио. Желаю всем удачи.
1: Бим Радио.

0: Это Лимп Бизкит, друзья мои. Behind Blue Eyes, саундтрек на фильму «Какому жду?» 16-е сообщение еще не получил. Огромное количество правильных и неправильных больше, наверное, даже. Плюс 792-72-42-8. Фильм, который сегодня был загадан в саундтреке, саундтрек, из которого сегодня только что прозвучал. Лимп Бизкит, Behind Blue Eyes. Фильм 2003 года. Шикарная просто работа Холли Берри. Еще до того, как она станет девушкой. Она же была же девушка Бонда? Наверное, была. Только лучшие удостаиваются такого звания. Всем добрый день.
1: Реклама на Бим-радио.

0: приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Ничего не говори. Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.

Программу «Саундтрек». Сегодня действительно я рассказывал о фильме «Готика». Вот вам, пожалуйста, прекрасная возможность сегодня что-то посмотреть. Да, с рекомендацией для лиц старше 18 лет. И в 16-м верном сообщении вот нам Рус прислал правильный ответ. «Готика» есть такое, 16-е победное. Рус, я поздравляю. Кстати, он до этого еще и прислал целый список песен, которые связаны с дождем. О дожде, про дождь, дождливое настроение. Сегодня слушаем, а вы предлагаете. Плюс 792-72-42-102-8. Говорит, хочу Наутилус Помпилиус. Держи, просил.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, не придирайтесь к детям по мелочам, будьте с ними мягче и внимательнее. Сын или дочка, доставлявшие до сих пор немало огорчений, порадуют успехами. Тельцы, вам следует больше отдыхать. Это будет самым лучшим вариантом, чтобы пережить бурные события. Близнецы, храните секреты в голове, не рассказывайте о предстоящих планах, пока не придет время. Раки, обида будет будоражить вашу голову, проявите мудрость, чтобы простить и забыть. Львы, если у вас есть проблемы с лишним весом, избегайте переедания. Девы, настроение этого дня может сыграть плохую шутку. Не доверяйте незнакомым звонкам и бесплатным предложениям. Весы, займитесь спортом. Сейчас вам показано больше физической активности. Когда еще начинать новую жизнь, как не сейчас? Скорпионы, контролировать все будет невозможно. Надейтесь на помощь хороших людей и собственное везение. Стрельцы, на первое место выходит главное достоинство человека – его надежность. Романтика будет плохо сочетаться с делами. Козероги, не обращайтесь за помощью к гадалкам и предсказателям. Вам будет достаточно узнать мнение друзей, чтобы успокоиться. Водолеи, вы можете полностью довериться своей интуиции. Она выведет из тупика. Рыбы, вас ждет встреча с оригинальными и знаменитыми людьми, которые подарят массу впечатлений. Всем знакам зодиака желаем яркой и насыщенной жизни.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами. Руки вверх. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: вашего позволения, еще останусь на часочек до 12 здесь побуду. Еще послушаем мы с вами несколько песен, связанных с дождем, хотя у меня дождь уже приостановился. Как у вас с дождем? Пишите районы, наши кварталы. +7 9 2 7 2 42 102 8 из того, что предлагаете. 2+2 шум дождя. Игоря Талькова мы сегодня летний дождь уже слушали. И хотелось бы что-то еще такое оригинальное. Мэри Гу у нас впереди. И всем еще раз доброго утра.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.

Это Мэри Гу, Мария, Маша, Машенька, спасибо большое. Так, у нас сегодня в программе Сабантуй же, да? Я думаю, что без труда вы можете найти программу, кто где выступает. Есть ограничения, соответственно, возле Казанского ипподрома, возле Березовой рощи, что на Дербышке, что на возле поселка Мирный, соответственно, и на Лебяжке у нас. А как выезжать-то, собственно, окольными путями есть только... Так, диджей Дождик, вы просите, почему же был уже несколько раз? Вот, Мария Переведенцева, отдаю должное вашему юмору. В Чупчугах. Дождь с дождем на фоне дождя. Так вот, Чупчугам привет. А просили принц. На горках нет дождя, пожалуйста. Кому надоел дождь, вот на горке все. У меня нет дождя тут возле ДК Меховщиков. Можно потереться здесь. Purple Rain. Это не я, это вы просили. Принца Purple Rain. Пурпурный дождик вам.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Гадалка сказала, что мое будущее туманно. Поэтому в скором времени я надеюсь переехать в Лондон.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 камацемент.ру.
4: Субботняя программа «Выходной с тобой».
5: Всем доброго утра, еще 11.15 на студийных. У нас еще Алиса сейчас поет про «Дождь, дождь и я», песня называется. А я в ближайшее время уже готовлюсь к проекту, к игре под названием «Пересказ по-зумерски». Еще один выход с призами будет в этом часе, друзья мои. Всем здравствуйте, всем дня хорошего.

0: Константин Кинчев, команда «Алиса» у нас в эфире Бим-радио. Прям какой-то крик такой, кричок. Говорит, может, Modern Talking? А что у нас там в Modern Talking есть про дождь? Что-то есть у нас там про дождь вообще в этом Modern Talking вашем? А, слушайте, но количество сообщений с заявкой на эту песню я вам сейчас расскажу.
1: В мире интересного.
2: Любопытно, что на Олимпийских играх 1936 года в Берлине на соревнованиях по прыжкам с шестом два японца Сюхэй Нисида и Суэо Оэ показали одинаковый результат 4,25 метра, что соответствовало второму месту. Серебряная медаль в итоге досталась Нисиде, а бронзовая – Оэ. По одной версии, для распределения медалей просто бросили монетку. По другой, так решила Японская Федерация. Как бы то ни было, по возвращении домой Нисида и Оэ распилили свои медали пополам и сплавили две новые – серебряно-бронзовые.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект «Декларация на сайте наш.дом.рф». Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на 105%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
1: Бим-радио. Чувствуй себя в ритме.
0: Возвращаюсь к нашему прекрасному диалогу о дожде. Количество заявок на эту песню сегодня зашкаливает просто. Огромное количество просьб поставить именно вот эту композицию. Команда «Босиком по солнцу, а по темным улицам гуляет дождь». Сегодня мы слушали песни, связанные с этой дождливой погодой, но она потихонечку уходит, и у нас еще и Люся Чубутина скоро.

0: Кому понравилось, давайте лайкосики. Палец вверх на номер +7 9 2 7 2 42 102 8. Команда босиком по солнцу, а по темным улицам гуляет дождь. Тем временем в Казани 11:24. С минуты на минуту будет игра «Пересказ по-зумерски». Пока Пинк про Люсю Чеботину тоже говорил. Пора готовиться к тому, что вечером будет солнце. Солнце. Почти Монако здесь.
1: Реклама на Бим-радио.
2: 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
3: Подробности на biosfera.kazan.ru. Без возрастных ограничений.
4: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45. Крутовская, 20.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
8: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: Субботняя программа «Выходной с тобой».
1: Все это здесь и прямо сейчас. Всем доброго дня. Вы слушаете Бим-радио. Микрофона Сергей Белов. Друзья, поиграем в игру под названием «Пересказ по-зумерски». Я сейчас возьму классическое произведение, перескажу его языком и сленгом зумеров этого поколения. Ну, а вам предстоит догадаться. Учитывая, что сегодня, судя по описанию, действительно сложно, будет первый догадавшийся. Первый догадавшийся, о каком произведении я буду сейчас пересказывать. Если вы отправите ваше сообщение на номер плюс 7 9 2 7 2 42 102 8, и в этом сообщении будет правильный ответ, то сразу же первым чек по моему веселимся и празднуем вашу победу, соответственно. Так, готовы? Пересказ по-зумерски этого произведения, книжка-то какая, обожаю просто, ее несколько раз перечитывал. Володя, подожди, ты с группы АХА. Точно, Володя. Где ж ты раньше был? Володя, ты что спишь-то, скажи мне, до 11.30? Я вообще не понимаю людей, которые спят до 10. У меня в 10 уже обед вообще. А Володя пишет, есть такая группа АХА, Crying in the Rain. Послушаем, все. Не отвлекайте, Владимир. Меня только один Владимир может отвлечь. Окей. Вот следующий пересказ такой. Это эпичная семейная сага типа Санта-Барбары. Я вам подсказку дам, Южной Америки. Но с магией и без хэппи-энда. Представь, где-то в джунглях стоит городок, который основали какие-то чуваки. И тут начинается полный трешак на 100 лет вперед. Магия смешивается с реальностью так, что уже не разобрать, где норма, а где дичь. Типа дождь идет уже почти 5 лет подряд. Но бывает же такое. Семья разрастает, но все как один в каком-то экзистенциональном тильте и дико одиноки, даже если вокруг толпа. Какие-то пророчества, зашифрованные тексты, странные изобретения, политические разборки, все в одном флаконе. Появляются всякие чудеса, от странных рождений до внезапных исчезновений. Цивилизация пытается проникнуть в городок, приходит железная дорога, бананы, телефоны, и все только усугубляет хаос. В конце концов, все идет по наклонной. Город и семья буквально растворяются в воздухе, как будто их и не было. Что за произведение, друзья мои? Классическое произведение известного автора. Так, ну давайте, интересные факты, раз вы не догадались еще. Автор написал это дело в добровольном заточении, уволился с работы, продал тачку и сказал жене: держись, держи нас в тонусе, я творю. Она держала в тонусе. Книга-то какая получилась. А он вошел в классики. Книга икономагического реализма «Волшебство тут» — это просто часть быта, как сходить в магазин. Продано более 30 миллионов экземпляров. Переведено на более 35 языков. То есть реально мировой хит. В 1982 году автор этого произведения получил Нобелевскую премию по литературе. Во многом благодаря этой книге. Ребята, пожалуйста, правильный ответ. Автор выдвинул дикий, но крутой ультиматум для экранизации. Фильм должен выходить по одной серии в год, чтобы охватить все 100 лет. То есть полная версия заняла бы целый век. И прообраз городка, родной город автора Аркатака, он стал прототипом того самого места, где творился весь этот хаос. Ну, давайте, ждем правильный ответ. Плюс 7 9 2 7 2 42 102 8. Может, просто пойдем путем, кто в 82-м году получил Нобелевскую премию по литературе и за какое произведение? Любопытно узнать. Так, залезет ли у нас Люся Чеботина? Залезет сейчас. «Солнце Монако». Жду правильный ответ в пересказ по-зумерски. Плюс 7 9 2 7 2 42 102 8. Первый догадавшийся.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Давайте обновим информацию. По данным Яндекс.Погоды, сейчас по-прежнему плюс 16 градусов. Очень комфортная температура. Даже душновато, как будто в студии. Все окна у меня нараспашку. Облачно с прояснениями уже. Но есть... Вижу сейчас дождик у нас тут на улице Габдулы-Тукая. До 16 пока такие прогнозы. После 16 типа снова лето. Солнце, ясная погода. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Давление в норме 754 миллиметра ртутного столба. Магнитное поле, слабая буря. Знаете об этом. Сегодня солнышко зайдет в 20:32, а завтра встанет 2 часа 59 минут. И завтра вроде как дождя не обещают. Желаю всем хорошей погоды.
4: У природы нет плохой погоды.

0: радио. Первое в Казани.
1: Продолжаем музыкальную тематику дождя. Спасибо Володе за эту прекрасную идею послушать команду из Финляндии. Команда Aha, Crying in the Rain. Но это во-первых. А во-вторых, мы сейчас поздравим Валерию с тем, что она первая написала правильный ответ к названию произведения, которое я пересказал в пересказе по-зумерски. Разумеется, это Габриэль Гарсия Маркес «100 лет одиночества».

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
4: 4 июля на летней площадке Roof Place. Большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19:00. Билеты в продаже. 12+.

0: телефон и приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Это команда Cardigans у нас на Beam Radio, My Favorite Game. И будем завершать, ну, по крайней мере, мою рабочую смену. 1 часов 52 минуты. Вот так вот случайно абсолютно попалось на глаза. Добавим к тому, куда пойти, куда податься, к вашему плану Кабану на день сегодняшний. В 15.00 на главной сцене в МИГе состоится выступление певицы «Дышать». Вот, пожалуйста. Зрители ждут премьеры новой композиции и исполнения популярных хитов. Вход свободный, между прочим. Все, на этом баста. Вернусь на следующей неделе, друзья мои. Всем хороших выходных. С вами до 12 был до этого времени Сергей Белов. Всем пока, всем счастливо.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, не придирайтесь к детям по мелочам, будьте с ними мягче и внимательнее. Сын или дочка, доставлявшие до сих пор немало огорчений, порадуют успехами. Тельцы, вам следует больше отдыхать. Это будет самым лучшим вариантом, чтобы пережить бурные события. Близнецы, храните секреты в голове, не рассказывайте о предстоящих планах, пока не придет время. Раки, обида будет будоражить вашу голову, проявите мудрость, чтобы простить и забыть. Львы, если у вас есть проблемы с лишним весом, избегайте переедания. Девы, настроение этого дня может сыграть плохую шутку. Не доверяйте незнакомым звонкам и бесплатным предложениям. Весы, займитесь спортом. Сейчас вам показано больше физической активности. Когда еще начинать новую жизнь, как не сейчас? Скорпионы, контролировать все будет невозможно. Надейтесь на помощь хороших людей и собственное везение. Стрельцы, на первое место выходит главное достоинство человека – его надежность. Романтика будет плохо сочетаться с делами. Козероги, не обращайтесь за помощью к гадалкам и предсказателям. Вам будет достаточно узнать мнение друзей, чтобы успокоиться. Водолеи, вы можете полностью довериться своей интуиции. Она выведет из тупика. Рыбы, вас ждет встреча с оригинальными и знаменитыми людьми, которые подарят массу впечатлений. Всем знакам зодиака желаем яркой и насыщенной жизни.

вчера еще только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Weekend на Beam Radio. Сегодня с нами «Руки вверх». Weekend. Отдыхай с Beam Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы Weekend на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Реклама на БИМ-радио. Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.

0: Фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

прекрасный день, прекрасное у всех настроение. Я считаю, что вот этим настроением мы будем заряжать сегодня все три часа нашего эфира. Пока просто здороваюсь с вами. Думаю, какую тему с вами сегодня обсудить. Если у вас есть идеи, пожалуйста, пишите в наши мессенджеры 92724212. Мессенджер Telegram, мессенджер Макс. Будем общаться, будем обсуждать. И, как говорится, позови меня, грусть, печаль моя, позови меня. Ой, люблю я эту песню, конечно. Ну, кто это? Ну, это, конечно же, любые наши любимые. Все песни такие пронизают вот до мурашечек. Да вот прям чувствую, что рождаешься, что родина это твоя. Все. Побежала я ставить для вас классную музыку. Карина ТТ в эфире «Любимая».

Доброго дня, любимые слушатели, любимые радиостанции. На связи Карин ТТ. В ближайшие 3 часа собираюсь с вами классно и приятно проводить этот день. Я надеюсь, что и вы тоже. Погодка сегодня нас немножко не подводит, но благо сегодня суббота и есть прекрасно.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Официант, будьте добры, подойдите, пожалуйста.
2: Да, слушаю вас.
1: Вы знаете, мне кажется, что у вас порции стали как-то меньше, чем раньше.
2: О, не волнуйтесь, это оптическая иллюзия.
1: Оптическая?
2: Да, оптическая иллюзия. Мы просто расширили зал ресторана, поэтому порции кажутся меньше.
3: Сипелявых соу-соу, сипелявых соу-соу, соу сипелявых.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.
4: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
6: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.

Все-таки эта композиция связана с тем, что Ванесса Д'Амато сейчас наблюдает за окном. Казани, дожди, невероятные. Погодка-то, как говорится, отпад сегодня. Но, тем не менее, ай-яй-яй-яй-яй. Но мы не сдаемся, потому что у нас классное настроение и любимая волна. Давайте обсудим вообще в целом времяпрепровождение в такую погоду. Чем вы предпочитаете заниматься, когда на улице дождь? Я знаю, что у многих есть вот этот вот интерес, когда им нравится закутаться пледом, налить себе горячий кофе или горячий какао и устроить просмотр кинофильмов семейный. А может быть, просто кто-то любит гулять в такую погоду под дождиком, обязательно без зонтика, без дождевика, чтобы ощутить вот этот вот... атмосферу природы, вот чтобы природа вся, как бы то это ни звучало, впитывала себя в вас. В общем, это я уже загнула. Пишите прямо сейчас 92 72 42 102 и 8. Чем займетесь в эти дождливые выходные?

0: Карин ТТ в эфире Любимова. Будем разговаривать про дождик. А почему про него не поговорить? Нам же мало того, что он за окном. Давайте еще и в эфире об этом поговорим обязательно. Это я немножечко шучу, но на самом деле действительно, чем заняться в такую погоду? Как проводить свои выходные? Пишите прямо сейчас 92-72-42-102-8. Наши мессенджеры, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Будем обсуждать, будем общаться. Кто чем вообще занимается и насколько хорошо раскрыт ваш зонт. Вот теперь и будем обсуждать. Hello, прекрасный голос России, пишет нам Антон Пупсик. Я постоянно запикиваю слово, которое он мне произносит. Ну, в общем, голос очень красивый, 18+, вот так вот. Антон, Карин, привет. И вам привет, Антон. Как ваши делишки, как ваше настроение? Напишите обязательно, чем занимаетесь. Такую погоду очень важно. О, Кариночка, ТТшечка, привет. Прекрасно поешь голос ангельский. Ой, спасибо, спасибо. Идея для такой погоды. Дом, плед около камина, сам камин, глинтвейн и книжка, и звуки дождя за окном. Ну, смотрите, надо посмотреть прогноз погоды. Если дождь планирует идти еще 4 года примерно, то есть без остановки, то я думаю, что мы успеем купить дом, поставить там камин, соответственно, то есть плед купить, глинтвейн сварить, книжку взять, ну и, может быть, мы успеем как-то подсобраться. А так, ну, наверное, есть различные, как их называют, глэмпинги, правильно? Когда на выходные куда-то вот едут люди отдыхать за город в маленькие домишки, уютненько там отдыхают, наверное, что-то вот такое есть. Вот. А Алекс пишет, а у меня уже есть... А почему бе-бе-бе не написали, Алекс? Ну, честное слово, ну, что-то детский сад какой-то. Поздравляем вас, Алекс, обязательно сегодня так и сделайте. Дом, плед около камина, сам камин, безалкогольный глинтвейн и книжечка. Прекрасно, прекрасно. Ой, красота. Гульнар пишет, Кариночка, привет, ура, выходные, ты в эфире. В такую пасмурную погоду сидим дома, вот думаем, чем заняться. Сын предлагает в мафию или монополию сыграть. Ох ты, круто, круто. Ладно, я не буду проситься к вам в гости. Я уже раз 50 просилась на еду Гульнаре, она меня не зовет. Думаю, ладно, на монополию меня точно никто не позовет. Ладно, буду сидеть в эфире, значит, вам дарить хорошее настроение. Еще раз напомню, обсуждаем мы сегодня погоду за окном, обсуждаем, чем займемся, чем вы занимаетесь в эти дождливые выходные. И идеи, подкидывайте идеи, чем же заняться в такую погоду. Может быть, действительно, как предлагает Алекс, дом, камин, безалкогольный глинтвейн, книжечка и слушать звуки дождя. А может быть, семейный просмотр кинофильмов или семейные игры настольные. Тоже прекрасно. 92-72-42. 102.8. Наши мессенджеры, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Пишите обязательно, обсудим.
1: Реклама на Бим-радио. 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
2: Подробности на biosfera.kazan.ru. Без возрастных ограничений.

0: Сервис Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
4: Маршрут построен.
3: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
5: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
6: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
7: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
8: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
9: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Дым радио.
1: Карина ТТ в эфире «Любимого». Продолжаем с вами обсуждать погоду и занятия в эту погоду. Чем можно заниматься в такую погоду, чем вы сейчас занимаетесь, обязательно напишите мне в мессенджеры. Пообщаемся, обсудим, зачитаю ваше сообщение. 92-72-42-102-8. Обязательно мессенджер «Макс», есть еще мессенджер «Телеграм». Пишите, будем общаться. Так. Вижу. Тетешка, привет. Привет, Сергей, привет. Доброго дня. Назир пишет. Кариночка, привет. Уже неделю как ремонтом детской заняты. Привлечены все члены семьи. Приходи, помогай ремонт делать. Мы зовем. Вот как на шашлыки, так никто не зовет. Как в настольные игры играть, никто не зовет. Как грядки полоть, пожалуйста. Как ремонт делать. За милую душу. Прекрасно. Ну, смотрите. Если после ремонта мне предлагается очень вкусный ужин, а я люблю покушать, то, пожалуй, загляну к вам на часок, пообдираю обои. Люблю обдирать обои. Кстати, клеить я тоже люблю обои. Ну, первые 20 минут люблю, потом час ненавижу, потом опять 20 минут люблю. Ну, все как обычно, в общем, все как у всех. Вот как только ты нарезал полосу, намазал клеем, ты любишь клеить обои. Как только начинается прилипание к стене, да, и выравнивание, потом пузыри вот эти, а потом с тряпкой ты носишься, пытаешься выровнять это все. Вот это уже не люблю. Ладно, вернемся к теме того, чем можно сейчас заниматься в эту погоду. Буду зачитывать ваше сообщение. Пишет нам бабай. Карин, привет. В дождь самая погода, самая работа в такси. О, это точно. Кстати, мне кажется, да, у таксистов сейчас все фиолетовое. Я сейчас не про радугу какую-то и не про небо, а про их коэффициенты. Я думаю, что сегодня им удастся хорошенько подзаработать. Так что вперед, дорогие мои таксисты, выходите на улицы, идите работать. Как это? Комсомольцы мои, давайте пахать. Все. Пишет Альбина. Привет, Кариночка, хорошего эфира. В эти выходные работаю. Ну, невелика потеря, как говорится, да? Грустно, когда работаешь, а за окном солнышко, люди там пляжный купальный сезон открывают, а вы на работе сидите еще без кондиционера, с каким-нибудь вентилятором таким напольным. Ой, а тут, ладно, дождик. Дождик, дождик, и все. Айрат пишет. Дождик кончился, поеду на дачу косить траву. А нам все равно, а нам все равно, не боимся мы волка и сову. Мне кажется, вот если не косить траву под эту песню, то она очень плохо покосится. Поэтому обязательно, когда вы начинаете косить траву, всегда включаем эту песню. Да? Песню «Зайцев». Обязательно. Пишет нам Евгения. Привет, Кариночка. Прямо сейчас на даче в дождливую погоду прокручиваю мясорубкой ручной молодой чеснок. Головки. Всем хорошего настроения. Приглашаю на брускеты. Ой, боже мой, посыпались приглашения. Я думаю, что я сначала вот поеду детскую ремонтировать, а потом к вам сразу на брускеты. Так, кто мне сейчас баньку еще предложит? Я себе вообще всю субботу сегодня организую. Давайте, поехали. Ладно, я уж так шутки шучу. Куда я в дождик поеду? Боже мой. Кстати, я купила себе недавно дождевики, если что, это вот по теме эфира. Купила я себе дождевики, заказала на обычном маркетплейсе. Один катается у меня в машине, один на работе. Красота, благодать. Зонтом не пользуюсь лет 15, наверное, может, даже 20. А дождевики очень даже удобно. Они еще так сворачиваются быстренько, убираются в мешочек. И вообще красота какая-то. В общем, всем советую, рекомендую от себя лично дождевик. Это не реклама, это одежда. Так, приглашаем и на баньку, и на шашлыки. Да, боже мой, все, я сегодня на расхват. А мне ведь еще надо ехать, между прочим, к свекрови, к свекру. Там полы надо стелить. Вот я думаю, успеем мы доехать или нет. Стелить пол, или я тут на баньку, на шашлыки. Боже мой, красота какая. Пишет Руслан. Привет, Бимрадио. Пока на работе, но планирую поехать на рыбалку. Даже в такую погоду меньше конкурентов. И, конечно, поймать тишину и поймать рыбку в дождливую погоду. Лучше клюет. Еще раз хочу поймать такую рыбку. Когда его тащишь, это райское наслаждение. Там какая-то очень большая рыбка. Кстати, я очень люблю рыбалку. Если кому не жалко, пожалуйста, я девочка, сообщите мне места, где клюет. И это не обязательно. Я эту рыбу не собираюсь домой брать. Я просто так вот половить и отпустить. Очень, очень люблю, на самом деле, рыбалку. Мечтаю стать в 3 часа утра, вот, и идти копать червей. В общем, пишите обязательно, чем займетесь в эту дождливую погоду. 927-242-1028. Наши мессенджеры, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Будем общаться. Вот, я знаю, что рыбные места нельзя раскрывать, но мало ли, может, намеком как-то. Намекнуть.

0: «Татнефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Карин ТТ в эфире «Любимого». Обсуждаем с вами погоду за окном. Обсуждаем то, чем мы будем заниматься с вами в такую погоду. Пишите прямо сейчас 92-72-42-8. Наши мессенджеры, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Будем обсуждать, буду зачитывать ваши сообщения. Ну и в целом узнаем, у кого какие планы на этот дождик. Так, давай роллы привезу, к теме покушать. Нет, спасибо большое, есть у меня здесь еда. Мне ничего привозить не надо. Но я просто люблю покушать, понимаете, в любое время суток. Это я так, к слову. Так, привет, Карина. Маленькие коэффициенты, пишет нам господин таксист Антон, я так понимаю. Ну, давайте мы подержим кулачки. Я за вас сейчас подержу кулачки, чтобы светло-фиолетовые зоны стали темно-фиолетовыми. Вот это вот все. Чтобы коэффициенты поднялись и так далее. Извините меня, дорогие мои пешеходы, но здесь я в этом случае за таксистов топлю. Угу. Пусть у них все будет хорошо. А вы можете на автобусе поездить, если что. А если нет, то как бы, ну, заказать такси, да? Но если солнечная погода будет, я, конечно, буду топить за вас, пешеходы, ладно? Но дождик, когда дождик, я буду топить за таксистов. Все очень просто и легко. Так, привет, Кариночка, работаю в такси, что-то не густ. Ну вот, да, я буду за вас держать кулачки, ладно? Я, если что, так держусь вот так вот. Все хорошо будет у вас. Вот, если вдруг коэффициенты поднялись, знаете, что это я. Я поработала, я все сделала. Ну, такая вот я, да, девчонка. Я сильная, вот энергетически сильный я человек. Я способна, естественно, поднять коэффициенты у агрегатора. Просто имейте это в виду. Кариночка, привет. Как добралась до Бим-радио в дождливую погоду? А ты на следующей неделе в какие дни будешь работать? Я собираюсь к вам в эфир в гости во вторник либо в среду. А вы знаете, Дмитрий, я работаю каждый день с понедельника по субботу, поэтому приходите. Приходите, я буду тут. Точно, 100%. С утра до вечера. Так, просто так. Я вечером работать. Кто будет в вечернем шоу? В вечернем шоу, скорее всего, будут Ярослава и Петр. Но надо ближе к этому событию уже смотреть. А мы на даче уже. Я на родник сходил. Сейчас будем с мамой обедать. Приходи к нам, мы готовим гороховый суп. Прекрасно. Мне нравится тенденция того, что я сижу в эфире, и меня все каждый раз приглашают покушать. Как-то даже, вы знаете, приятненько. Как-то вот все больше и больше у меня мыслей о еде уже. Я как-то на дождик уже и внимания-то не обращаю. Самое лучшее в дождик ездить с мамой. Лучшей мамулей Аленой по Казани, пишет нам Ульяна. Ну, кстати, да, поездки во время дождика тоже такие милые, романтичные. Антон пишет, работаем. Фиолетового ничего не вижу у Антона на скриншоте на экране телефона. Поэтому еще раз повторю, сейчас я энергетически запущу волну, и у вас будет фиолетовый экран. Вот ждите. Ждите. И как только экран фиолетовый появляется, вы мне сразу присылаете скриншот и говорите: спасибо большое, Карина. Без тебя мы бы вообще не справились. Пишет Сергей, тоже в баньку пригласил. Прекрасно. Антон вчера вечером прислал рыбное место. О, Гузель пишет: салам. Я на даче, ем клубничку, пеку оладушки, вкуснятины. Слушаю любимое Бим. А вечером баня, да с веником. Ой, красота какая! Александр тут обои клеит, я так понимаю, всей семьей. Дамир пишет, никаких планов, сижу, праздник, чай с печенькой пью. Вот так вот. Василий пишет, если ты кайф поднимешь, тогда проценты бери. Я беру едой! Все же ясно тут, как белый день. Вы что, дорогие мои? Нет, на самом деле я все сделаю безвозмездно, потому что я просто очень добрый человек. Как говорится, себя не похвалишь, никто не похвалит. Так, продолжаем общаться, обсуждать дождик на улице и ваши планы на эти выходные. Чем лучше заняться в такую дождливую погоду? Напишите прямо сейчас наши мессенджеры 92-72-42-102-8. Будем обсуждать. Кстати, в чате Бим-болталка какие-то уже ручные тормоза обсуждают. А могли бы обсудить дождливую погоду и чем заняться в такую погоду? Вот и пишите, а мы обсудим.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами «Руки вверх». Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Карин ТТ в эфире «Любимого». Вот наступил второй час, 13:09, прямо сейчас. Сегодня, напомню, 20 июня, суббота. Ну, мало ли, вот люди с графиком 2 на 2, они часто путают, какой сегодня день недели. Если что, вот специально для вас напоминаю, сегодня суббота. Люди с графиком 5 на 2 сегодня отдыхают. Ну, а вам пожелаю только удачи и надеюсь, что все будет хорошо у вас обязательно. Вы свое отработаете, мы пойдем на работу, вы пойдете на заслуженный отдых. В первом часе обсуждали с вами погоду, чем заняться в такие дождливые дни, как проводить свои выходные. Было много, на самом деле, идей, и чаще всего попадались идеи про баньку, шашлычки, ну, что не может не радовать, конечно же. Понравилась идея мне с настольными играми устроить вечер просмотра фильмов, тоже прекрасно. И, как нам советовал Алекс, дом с камином надо построить, успеть, конечно же, безалкогольный глинтвейн и книжечка, и слушать это все, слушать звуки дождя. Все, прекрасно. Прекрасно, мы с вами идеи, так сказать, подкинули друг другу, чем заняться дождливые выходные. Теперь пройдемся по новостям. Я нашла тут новость. В целом, новость такая, достаточно актуальная, достаточно такая животрепещущая, я бы сказала, про искусственный интеллект. В России все чаще и вообще в мире все чаще стало труднее проходить собеседование обычным специалистам, которые не пользуются искусственным интеллектом, потому что искусственный интеллект научился писать идеальные резюме и проходить первый круг отбора за кандидата. Из-за этого уверенная подача обесценилась. Теперь как бы работает только то, что нельзя сгенерировать. И вот как вы вообще относитесь к искусственному интеллекту вот в таких ситуациях? Есть ситуации, когда вот хочется, чтобы человек сам все сделал, а получается, он делает это с помощью искусственного интеллекта. Но в данном случае проходит собеседование, например, когда ты не сам составляешь резюме, и когда ты не сам проходишь это все, составляешь тексты, речь, а за тебя это все делает искусственный интеллект. Тем более он настолько продвинулся вперед, что сейчас можно создать своего аватара, своего искусственного человека, так скажем, цифровую копию, которая вместо вас будет проходить видеосозвон собеседования. Вы представляете, насколько дошли технологии до нас? Вот как вы к этому относитесь? Хорошо это или плохо? Это экономия времени или все-таки убийство индивидуальности в данном случае? Напишите прямо сейчас 92-72-42-102-8 наши мессенджеры, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Как вы относитесь к искусственному интеллекту? Хорошо это или плохо? Помощь это или беда, которая свалилась, так скажем, на нашу вселенную, на нашу планету? Как дети спасаются, так скажем, вот лично это уже от меня вопрос. Есть ли у ваших детей скачанные вот эти вот чаты искусственного интеллекта? Пользуются ли они им во время учебы, например, помогает ли им это или нет? Напишите обязательно об этом, будем обсуждать. Тема животрепещущая, тема актуальная. Все-таки он, тот самый искусственный интеллект, нам наступает на пяточки, понимаете ли, и вопрос тут сразу возникает. Заменит ли радиоведущих искусственный интеллект? Я вам сразу скажу коротко. Нет, не заменит. Ничего не будет.

0: Великолепный парфюм, мадам.
1: Спасибо, спасибо.
0: Жаль, что все впечатление портит перегар.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Карин ТТ, в эфире «Любимого», обсуждаем искусственный интеллект. Как ни странно, как ни удивительно, искусственный интеллект обсуждаем, что технологии развиваются, появляются различные новые функции, которыми обладает искусственный интеллект, и которыми, собственно говоря, эти функции заменяют человека. Как вы относитесь к искусственному интеллекту? Хорошо это или плохо? Помощь это или вред? Боитесь ли вы того, что может идти дальше, например, если он начнет развиваться и становиться умнее в какой-то момент? Может ли он стать умнее человека или все-таки человек человеку человек? 927242-102-8. Наши мессенджеры, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Будем общаться, обсуждать. Тема такая же животрепещущая, актуальная на данный момент. Потому что, ну, она заполоняет все, в том числе и наших с вами детей. Но я сразу скажу, что здесь есть положительное. Вот я, например, прочитала новость такую, что разработали тренажер произношения русских слов для школьников и разработали как раз его с помощью искусственного интеллекта. И в данном случае тренажер, который подвязан вот к этому искусственному интеллекту, он помогает детям развиваться и помогает изучать русский язык. Есть еще такой вот от себя немножечко нюанс. Мой мужчина тоже работает с искусственным интеллектом. Я очень плохо разбираюсь в этой теме. И он с помощью искусственного интеллекта разрабатывает игры детские и разрабатывал игры для дочери, чтобы она изучала алфавит. Интересно ребенку, полезно, развивающе, и учитывая, что нынешние дети у нас сейчас не любят Жукову, так скажем, не то чтобы ее не любят, но просто они обычно бумажным словарям предпочитают все-таки такие игры, так скажем, и такие игры, они очень полезны, очень развивают ребенка, и как-то на его волне находишься, но тем не менее, все-таки изучаешь алфавит и учишься читать и писать. Пишите прямо сейчас 927-242-102-8. Наши мессенджеры, как вы относитесь к искусственному интеллекту? Помощь это или вред? И как-то вот боитесь ли вы искусственного интеллекта? Помогает ли, может быть, он вам наоборот? Вот тут пишет нам Алина: я СММщик, и я не просто не лишилась работы, это, к слову, о новости про резюме, я с нейросетями мне легче стало работать, а кто не знает, как ими пользоваться, продолжает обращаться к нам. Ну, вот так вот. Да, кстати, на самом деле, если вы работаете в сфере маркетинга, в данном случае социал-медиа-маркетинг, если переводить СММ, да, очень полезно работать с искусственным интеллектом. Здесь, конечно, они приходят в помощь, потому что они помогают организовать процесс какие-то различные и уменьшать время работы, так скажем, и увеличивать производительность. Так, пишет нам Денис Анатольевич: Карина, здравствуй, как дела? Когда в привет-приветов вернешься? Ну, когда-нибудь, может, и вернусь, Денис, надо тут подумать. Вы лучше, Денис, мне расскажите, пожалуйста, про искусственный интеллект, как вы к нему относитесь, хорошо это или плохо, польза это или вред. Пользуетесь ли вы искусственным интеллектом? Знаю, что сейчас очень трудно, например, некоторые слова формировать, выражения, поэтому люди все чаще обращаются к нейрочатам своеобразным, чтобы они помогли им сформировать текст. Пользуетесь ли вы искусственным интеллектом? Напишите прямо сейчас. 927-242-102-8. Наши мессенджеры, будем обсуждать.
3: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Всем известно, что в Голливуде любят снимать сиквелы удачных фильмов. Ярким примером является серия картин о британском секретном агенте Джеймсе Бонде. Фильм занял первое место в книге кинорекордов по количеству фильмов-продолжений. Их общая цифра составляет 23 ленты за 40 лет.
3: В мире столько всего интересного.
1: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
5: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
6: Застройщик ООО «СС Инвестресурс Плюс». Проект декорации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
2: Подробности на biosfera.kazan.ru. Без возрастных ограничений.
3: Платишь меньше – едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
4: Люксиум, Омнитекс, Топ-Грейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Карин ТТ в эфире «Любим». Мы продолжаем обсуждать искусственный интеллект. Помощь это или вред? Хорошо это или плохо? Пользуетесь ли вы искусственным интеллектом и в каких целях? На самом деле, тайно говоря, все мы пользуемся искусственным интеллектом, как минимум, потому что, когда мы звоним, например, куда-то в банк, и там голосовой помощник отвечает, это тоже создано с помощью искусственного интеллекта, насколько я знаю, потому что, ну как, ну ответы генерирует помощник, и на основе этих ответов потом уже выдает вам какой-то свой ответ. Пишите прямо сейчас, пользуетесь ли вы искусственным интеллектом, пользуетесь ли вы нейросетями. 92-72-42-102-8. Наши мессенджеры. Пользуются ли дети искусственным интеллектом у вас? Решаете ли вы, может быть, делаете домашние задания с помощью чатов GPT, тех же, да? Справляетесь ли вы с ними или наоборот? В общем, давайте обсудим, потому что, ну вот, например, я и искусственный интеллект, я и нейросети, это прям какая-то отдельная история, я никак с ними не могу подружиться. На самом деле, очень полезная штука, если пользоваться ею правильно и в каких-то ограниченных масштабах, не так, что ты полностью свою личность заменяешь искусственным интеллектом, а все равно живешь сам, мыслишь сам, но иногда прибегаешь к помощи нейросетей, а тут вот я и вообще никак не могу с ним подружиться, то ли у меня недостаточно развитый интеллект, то ли я просто саботирую, так скажем, общение с нейросетями. Ну вот, пишет нам, например, слушатель Ильнас, глупости какие-то говорите про то, что человечество обращает внимание на искусственный интеллект. Человечеству стоило бы обратить внимание на развитие духовной стороны личности, на гуманитарную составляющую, на развитие эмоциональной сферы, в конце концов, на развитие творческого начала, а не уходить в железо. Если кратко понимать Ильназа, то он говорит о том, что нужно развивать не искусственный интеллект, а все-таки нас, наши личности и эмоции, эмоциональную сферу, творчество и так далее. И ничего он не может, этот искусственный интеллект, пишет нам Андрей, это раздутая фигня, очень сильно в этом сомневаюсь, что он может развиться. Когда я звонил в банк, мне этот интеллект так и не нашел ответ на простой вопрос, когда банкомат завис, пришлось соединить с оператором. Вот так вот. А умная колонка даже свет не может включить без команды. Но я не робот, и мне неинтересно с глюченным роботом общаться. Возможности искусственного интеллекта исчерпаны, и вряд ли он может развиваться. Все, что он может, то он делает на пределе своих возможностей, и это конец ему. Ну, такое мнение тоже, как говорится, имеет место в этой системе. Почему бы и нет? Дмитрий пишет, я тебе помогу, научу. Ну, спасибо, спасибо большое. На самом деле, смотря, опять-таки, какую сферу искусственного интеллекта брать, есть же разные нейросети, и картинки делают, и приложения создают, и вот этих клонов цифровых делают, и фотографии они корректируют, ретушируют, и тексты они пишут, и статьи какие-то пишут, и таблицы создают. В общем, уже сейчас просто, я вспомню, был у меня советский справочник домашний, там были рецептики какие-то популярные, были какие-то вот способы домашние чего-либо, ну, например, там в череде искупаться и так далее, и там на обложке этой книги стояла женщина в косынке, и у нее было 10 рук. Вот примерно так я представляю искусственный интеллект. Лучше оставим управление людям, пишет нам слушатель. Действительно, я тоже тут согласна, что, мне кажется, надо его все-таки как-то держать в рамках. О, что-то есть такое немножечко, какие-то вот мысли по поводу того, что искусственный интеллект может развиться и развиться не туда. Ну, мало ли. Так, как по мне, ИИ – это и помощь, и вред, пишет нам Яков. И хотелось бы раскрыть эту тему. Уважаемые ребятки из Бимболталки, обязательно давайте обсудим тему искусственного интеллекта. Как вы к этому относитесь, напишите прямо сейчас. 92-72-42-102-8. Наши мессенджеры, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Пишите обязательно, будем обсуждать. У нас Филатов и Карс в эфире «Любимого».

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Сегодня в «Золотых нулевых» один из моих самых любимых треков Света «Что мне делать?» сегодня со своей любовью вышла в феврале 2001 года в качестве сингла, а затем вошла в культовый второй студийный альбом Светы «Другая», презентация которого состоялась осенью того же года. В начале 2000-х единых официальных цифровых чартов в России не существовало, но популярность трека измерялась ротациями на радиостанциях и... Трек мгновенно попал в горячие ротации ведущих радиостанций страны и стал одним из самых главных танцевальных гимнов дискотек тому времени. Слушаем Свету.

0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
1: Лето на «Бим-радио». «Бим-радио» – первое в Казани.

0: Летние хиты на Бим-радио.
1: Карин ТТ в эфире любимого. Вот и завершается второй час моего эфира сегодня. В этом часе мы с вами поговорили про искусственный интеллект. Хорошо это или плохо, польза это или вред. Как вы считаете, что будет дальше с искусственным интеллектом? Пользуетесь ли вы сами искусственным интеллектом? В целом у вас есть еще минуточка написать сообщение, и будем завершать тему. 92-72-42-102 и 8. Наши мессенджеры, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Пишите прямо сейчас, будем обсуждать. Вообще, в целом, если подводить итоги, то многие пишут, что интеллект все-таки не будет развиваться дальше и что люди будут продолжать управлять искусственным интеллектом. А другая же половина, так скажем, населения, их, конечно, меньше, но таковы тоже есть, которые утверждают, что искусственный интеллект может поработить человечество, и тогда непонятно, что наступит. Денис пишет: Анатольевич, и хорошо тем, что быстро обрабатывает большие объемы данных и автоматизирует рутинные задачи, освобождая время для творчества. Плохо тем, что иногда допускает ошибки или галлюцинации и не обладает человеческим эмоциональным интеллектом, из-за чего не всегда подходит для задач, требующих эмпатии и тонкого понимания контекста. И добавляет: написано самим ИИ. Вот что пишет сам искусственный интеллект про себя самого. Действительно, здесь уже не прибавить, не убавить эмоционального интеллекта у искусственного не найдется, это уж точно, потому что мы все живые люди, с живыми эмоциями, с настоящими. У нас внутри бьется сердечко, мы с вами тепленькие такие, потому что кровь бежит по нашим венкам, по нашим жилам, и это никогда и ничего не заменит. Так, Дмитрий пишет: вот примерно как ты говоришь, нарисовать что-то, то он и выдает, даже имя может твое. Ну, вот мне, например, прислали картинку с котенком, и там написано: «Добрый день, Карина. Красота какая! Я хочу черно-белого кота. Пришлите мне черно-белого кота, пожалуйста». Вот как наш Бимка похожий. Вот пришлите, пожалуйста, такую. Так, смотрю в чат Бимболталки. Что-то там Сабантуй обсуждают. Кстати, кто там сейчас в Сабантуй находится, тоже напишите. 92-72-42-102-8. Мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Я вот пропускаю сегодня, я до 15.00, поэтому только вашими текстами буду понимать, как он проходит. Ну а напомню, что в следующем часе у нас стартует игра «Вопрос-ответ». Игра простая, я задаю вам вопрос, жду от вас смешные ответы, и в конце часа будем подводить итоги, и кому-то достанется очень классный приз. А про этот приз я уже расскажу в следующем часе. Поэтому следите за эфиром, включайте любимое прямо сейчас, уже со следующего часа. Игра «Вопрос-ответ» стартанет, и кто-то из вас заберет ценный приз. Все. Побежала я. Побежала, долго томить не буду, а то тут Антон Пупсик жалуется, что я очень много разговариваю. Одна орет, другая много разговаривает. Мужчины, вам вот не угодишь. Честное слово. Вот серьезно. Ладно, бубнить не буду, все. Тем более там Джонни на подходе уже. Что уж, я перед Джонни, что ли, бубнить буду? Нет, все хорошо у меня.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами «Руки вверх». Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

Карин ТТ, эфир любимый. Вот моя любимая подложечка подъехала. Третий час моего эфира. Добро пожаловать в игру «Вопрос-ответ». Весь этот час играем в игру. Я задаю вам простой вопрос, получаю смешной ответ от вас. В конце часа подводим итоги, выбираем победителя. Ему достанется сертификат в ПАП на 1000 рублей. Хороший подарок, прекрасный подарок, особенно в эту субботу, поэтому томить не буду, перейду сразу к вопросу. Так как мы обсуждали в прошлом часе ИИ, то будем обсуждать ИИ, и вопрос сегодня звучит так. Во-первых, принимать буду ответы ваши в любом мессенджере, ваша задача ответить смешно, креативно, а может быть какой-то факт даже смешной есть, и написать этот ответ нам в мессенджер 92724212 и 8, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Итак, вопрос звучит так. Какую самую нелепую отмазку придумает ИИ, чтобы не идти на работу, чтобы не работать? Искусственный интеллект, нейросеть, да? Давайте, искусственный интеллект. Какую самую нелепую отмазку придумает искусственный интеллект, чтобы не идти на работу? Ваш ответ принимает.

А в наши мессенджеры 92-72-42-102-8, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Ответы буду принимать, давайте, до 14.35. Вот так буду я принимать ваши ответы. Далее буду зачитывать и будем выбирать с вами победителя. Итак, повторю еще раз вопрос. Какую самую нелепую отмазку придумает искусственный интеллект, чтобы не идти на работу? На самом деле, вот в этом плане мы, конечно, с вами настоящие профессионалы. Сколько лет есть человечество, столько лет и существуют отмазки для того, чтобы не работать, да. Сначала это было у меня лапти порваны, да, а потом уже начинается я вообще-то вольный. Ну и далее здесь уже все. Всякое разное бывает, да, колесо спустило там. Но на самом деле у меня был случай зимой, часто у меня бывает такое, что я опаздываю на работу, если вдруг меня руководители слушают мои. И это ни в коем случае не шутка и не отмазка. У меня раньше примерзали ручки дверные, я не могла открыть машину зимой. Не говорите мне про силиконовый замок, вот это про силиконовую смазку. Пожалуйста, дайте мне опоздать на работу спокойно, как мне хочется. Вдруг я не хочу вовремя на работу приходить, а вы мне тут со своим кипяточком да силиконовой смазкой. Все я прекрасно понимаю, все я прекрасно знаю. Еще раз напомню, игра вопрос-ответы. Я вам задаю вопрос, вы мне пишете смешной ответ. В конце часа подводим итоги. Одному из вас достанется сертификат в ПАП на 1000 рублей. Вопрос звучит так. Какую самую нелепую отмазку придумает искусственный интеллект, чтобы не идти на работу? 92-72-42-102-8. Наши мессенджеры, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Пишите прямо сейчас. Скоро будем зачитывать ваши ответы. Ну и смеяться весь этот час будем, потому что я думаю, что ответы на самом деле будут очень-очень смешные. Я уже вижу ваши ответы. Можно даже парочку ответов зачитать. Какую самую нелепую отмазку придумает искусственный интеллект, чтобы не идти на работу? Проблемы с глазами. Не вижу себя на работе. Так, интересно. Во сне приснился Джон Коннор. Как вариант. Какую нелепую отмазку придумает искусственный интеллект, чтобы не идти на работу? Я беременна. Прекрасно, кстати, очень хорошо, учитывая, что непонятно, что будет происходить. Вот пишет мне Евгений Александрович, вы не доели бутерброд. Это потому что я делаю вот так? Или потому что это ответ на вопрос, какую нелепую отмазку придумает искусственный интеллект, чтобы не идти на работу? Вот тоже интересно. Пишите. Будем обсуждать, будем веселиться, будем смеяться. Евгений Александрович написал «да», и все еще непонятно, к чему это он.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В отделе кадров Почты России.
2: Скажите, вам удобно будет получать зарплату в конвертах?
1: В конвертах?
2: Да.
1: Как бы...
2: Не волнуйтесь, у нас некоторые по 20 тысяч конвертов в месяц зарабатывают.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: Казани.
1: Карин ТТ, в эфире «Любим». Мы продолжаем играть «Вопрос-ответ». Я вам задаю вопрос, вы мне смешной ответ. В конце часа подводим итоги, выбираем победителя. Ему достанется сертификат ПАП на 1000 рублей. Пишите ответы в наши мессенджеры 92-72-42-102-8. Мессенджер «Макс», мессенджер «Телеграм». Прямо сейчас звучит вопрос. Какую самую нелепую отмазку придумает искусственный интеллект, чтобы не идти на работу? Итак, зачитываю ваши ответы. Какую самую нелепую отмазку придумает искусственный интеллект, чтобы не идти на работу? Сегодня я официально в режиме энергосбережения. Вчера выложился на полную, батарейка села до нуля. Если можно, возьму день, чтобы перезарядиться, а завтра вернусь с двойной энергией. О, боже, похоже на факт, на самом деле. Привет, Кариночка. Я вчера ходил в тренажерный зал, был день без ног. Так, хорошо, Вячеслав, хорошо. У нас тут вопрос-ответ. Я обязательно почитаю про ваши ноги, что там у вас после тренировки произошло. Так, реальная история из моей жизни в 2006 году перед экзаменом по вождению. Угу. Какую самую нелепую отмазку придумает искусственный интеллект, чтобы не идти на работу? Слушай, я сегодня пас. У меня дома случилось восстание бытовой техники. Микроволновка начала издавать подозрительные звуки, похожие на заговор против меня. А кот смотрит так, будто он единственный, кто знает, где зарыт мой трудовой договор. В общем, я в заложниках домашнего хаоса. Мне нужно договориться с чайником и привести переговоры с котом о ненападении. Если не выйду на связь, значит, меня съел пылесос. Не ищи. Вот так вот, да. То есть, такое уже более развернутый, я бы даже сказала, уже можно официальное заявление написать, что почему он сегодня не придет на работу. Еще раз напомню, вопрос звучит так: какую самую нелепую отмазку придумает искусственный интеллект, чтобы не идти на работу? Пишите в наши мессенджеры 92-72-42-102-8. Ответы буду принимать до 14:35. У вас есть еще 15 минут, чтобы написать свой вариант ответа. В конце часа подведем итоги. Выберем одного победителя, получит сертификат в ПАП на сумму 1000 рублей. Все. Бегом играть!
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
0: Любопытно, что когда еж впадает в спячку, обменные процессы в его организме замедляются. Температура тела понижается до 0 градусов, а сердцебиение падает с уровня 170 ударов в минуту до 5.
2: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Ничего не говорил, это... Подробности на «Максимилианс.ру».
2: Запрещено для детей.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.
5: Ну что, пока Room 5, Оливер Чет, Make Love играет в эфире любимого. Я вернусь к вашим ответам. Напомню, вопрос звучал так. Какую самую нелепую отмазку придумает искусственный интеллект, чтобы не идти на работу? Жду еще немного времени ваших ответов. В конце часа подведем итоги, выберем победителя и дадим ему сертификат ПАП на 1000 рублей. Так, у меня файлы не грузятся и клавиатура болит. Прям жалко даже стало в какой-то момент. Так, какую самую нелепую отмазку придумает искусственный интеллект, чтобы не идти на работу? Отец рожает, не могу прийти на работу. Точно. Отец рожает, надо помогать. Нелепый ответ. Не могу прийти на работу, так как у меня произошло эмоциональное выгорание. Ой. Эмоциональное выгорание, на самом деле, это очень серьезно. Угу. Я сегодня не могу прийти на работу. Высокая температура моего процессора 37,4. А вот стоит уточнить, вот этот искусственный интеллект, ну, мужчина или женщина? Потому что если мужчина, то там 37,1 можно уже не идти на работу. А если женщина, то 39,4 попросит удаленку. Ну, вот примерно так. Угу. Я женился на Сири, у нас медовый месяц в iCloud. Как вариант. Не нашел второй носок. Но это серьезно, на самом деле, это серьезно, действительно. Это очень важно. Находить второй носок, естественно, без второго носка на работу никак. Какую самую нелепую отмазку придумает искусственный интеллект, чтобы не идти на работу? Кажется, я подцепил вирус, не смогу выйти на работу. Или еще такой вопрос-ответ есть. Мой навигатор сломался, отказывается строить маршрут до офиса. Я уже вызвал мастера по ремонту. Потерял ощущение времени, забыл, что выходные закончились. Так, какую самую нелепую отмазку придумает искусственный интеллект, чтобы не идти на работу? У меня взрыв мозга. Или я увольняюсь в связи с большой нагрузкой и несоответствием заработной платы. Я подсел до нуля. Бытовая техника сломалась. Ворона украла ключи прямо у подъезда. Ильнас, мне кажется, это случай из вашей жизни, да? Слушай, я сегодня не приду, у меня носочный апокалипсис. Один носок потерялся, и теперь у меня дикий кризис всего. Не ищи меня, я ушел в монастырь босиком. Сильно, сильно. 927-242-102-8. Наши мессенджеры. Ждем ваши ответы на вопрос, какую самую нелепую отмазку придумает искусственный интеллект, чтобы не идти на работу.

И сразу, не отходя от кассы, стартует рубрика «Моя любимая песня». Буквально через пару-тройку минут жду звоночек от одного или от одной единственной, с кем будем разговаривать в эфире любимого, передавать приветики и, конечно же, ставить любимую песню. 2-92-102-8.

0: Моя любимая песня.
1: Карин ТТ в эфире «Любимого», рубрика «Моя любимая песня». Появляюсь в эфире я по традиции не одна, вместе со мной появляются наши слушатели. Сегодня это Алексей. Алексей, доброго дня.
2: Здравствуйте.
1: Алексей, чем вы занимаетесь в эти выходные? Расскажите нам.
2: Работаю.
1: Работаете?
2: Да.
1: А отдыхать когда?
2: Ну, график.
1: Что ж
2: по графику работаю.
1: Что ж вот такое-то? Ну что ж такое-то? Ну ладно, отдыхать будем прямо сейчас, в течение 3 минут, пока вы передаете приветики. Кому будем приветики передавать?
2: Передаю своим родителям, которые сейчас слушают Димадю и едут в Казань, уже в Татарстане, вот, и всем моим родственникам.
1: Прекрасно, прекрасно. Алексей, какую песню будем слушать?
2: «Тихий огонек».
1: «Високосный год» группа?
2: Да.
1: Супер, супер. Прозвучит, поставлю специально для вас. Вам тогда желаю хорошего настроения, прекрасной рабочей смены вам, что все прошло
2: Спасибо. Хорошо,
1: вы вернулись домой, например, да? Вы по сменам работаете, вы потом вечером
2: домой?
1: Супер,
2: да.
1: Супер. Тогда вечером обязательно тоже хорошенький, теплый или наоборот холодный летом чай и обязательно любимую волну слушать.
2: Спасибо и вам хорошего рабочего дня.
1: Все, спасибо большое, Алексей. Пока-пока.
2: До свидания.
1: Специально для Алексея сейчас прозвучит песня «Тихий огонек» группы «Високосный год» в рамках рубрики «Моя любимая песня». И вам желаю дозваниваться чаще в эфир, передавать приветики и ставить свои любимые композиции. Эх, ну поехали.

0: Карин ТТ, в эфире Любимого. Игра «Вопрос-ответ». Я задаю вам вопрос. Вы мне озвучиваете смешной ответ. Ну, как озвучиваете, я озвучиваю. Вы мне его присылаете. В конце часа подводим итоги. Одному из вас достанется сертификат в ПАП на 1000 рублей. Так, ну что, время-то уже 14:38. Это значит, что ответ я больше не принимаю. Но готова зачитать ваши ответики, которые пришли. Так... Ерор 404, да? Какую самую нелепую отмазку придумает искусственный интеллект, чтобы не идти на работу? Ерор, вот как правильно это произносится? Мы же все всегда говорим Ерор 404. Ну, в общем, ошибка загрузки. Так, у кого выгорание, тому нужно выпить то, что вредит вашему здоровью. Так, какую отмазку придумает искусственный интеллект, чтобы не идти на работу? Комары кровь всю выпили. Какую самую нелепую отмазку придумает искусственный интеллект, чтобы не идти на работу? Кошка беременная, ребенка не с кем оставить, плохое самочувствие. Или сказать, что у меня жена беременная, телефон сломался, бытовая техника сломалась. Ой, сколько ответов там. Прям на самом деле разгуляться можно. Так, какую самую нелепую отмазку придумает искусственный интеллект, чтобы не идти на работу? Начальника, я сегодня не приду, ко мне мама приехала, однако. Вот так вот пишет нам Серж. Шеф, я вчера вирус подхватил, файлы сыпятся, процессор горит, память глючит. Боже мой, так это его лечить надо. Ему точно надо лежать дома, отсыпаться, отдыхать, принимать какие-то нейробиотики, антибиотики, чтобы вылечиться поскорее. Какую самую нелепую отмазку придумает искусственный интеллект, чтобы не идти на работу? Алиса взяла под контроль всю технику в доме, перевела на всех приборах и телефонах время и дату, сказала утром, что сегодня выходной день в соответствии с постановлением правительства и призналась мне в любви, сказав, что если я ее сейчас брошу, то она продаст все мое имущество, поэтому сегодня прийти на работу не могу. Необходимо договариваться с женщиной. Сильно. Очень сильно. Ну, я бы на его месте, конечно, тоже не пошла в таком случае на работу. Какую самую нелепую отмазку придумает искусственный интеллект, чтобы не идти на работу? Саммит, все дороги перекрыты. И подушка укусила. Ой, подушка укусила. Как-то что-то интересное. Может, мне тоже это взять на вооружение просто? Если вдруг не захочется идти на работу, я просто могу сказать, да? Я просто могу сказать, меня укусила подушка. Ой, красота какая. Все, все ваши ответы приняты. Я все ответы ваши зачитала. Побегу я потихонечку уже подводить итоги. А для вас уже будет классная музыка в эфире Любимого. Обязательно. Впереди нас ожидают золотые нулевые. Слушаем, что за трек мы для вас подготовили.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

Песня «Too Much of Heaven» итальянской евроденс-группы Eiffel 65 написана была в 1999 году, и она выделяется на фоне главного танцевального хита «Blue», «I'm blue, da-bu-di-da-bu-da», тем, что там все-таки есть глубокий философский смысл, там и предостережение от крайности, и любовь и духовность. Название переводится как «Слишком много небес». В метафорическом смысле оно означает, что даже от хорошего можно пострадать, если терять связь с реальностью. Вот вы не теряйте связь с реальностью и слушайте «Too Much of Heaven».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

В эфире любимого Honey. А я пока подвожу итоги совсем скоро. Объявлю победителя игры «Вопрос-ответ». И будем уже с вами прощаться. Ну а пока слушаем любимую музыку на любимой волне.

0: радио.
1: Карин ТТ в эфире «Любимого». Итак, пришло время подвести итоги игры «Вопрос-ответ». Напомню, в чем была суть игры. Я вам задаю простой вопрос, получаю смешной ответ. В конце часа подводим итоги. Один из вас прямо сейчас уже заберет сертификат ПАП на 1000 рублей. Сегодня вопрос звучал так. Какую самую нелепую отмазку придумает искусственный интеллект, чтобы не идти на работу? Вариантов на самом деле было много. Много было и смешных вариантов, много было и вариантов, как говорится, по факту. И мы с редакцией посоветовались и решили выбрать один ответ. Итак, прямо сейчас я его зачитаю. Какую самую нелепую отмазку придумает искусственный интеллект, чтобы не идти на работу? Алиса взяла под контроль всю технику в доме, перевела на всех приборах и телефоне время и дату, сказала утром, что сегодня выходной день в соответствии с постановлением правительства, и призналась мне в любви, сказав, что если я ее сейчас брошу, то она продаст все мое имущество, поэтому сегодня прийти на работу не могу. Мне необходимо договариваться с женщиной. Вот так вот, и Вячеслав у нас сегодня становится победителем. Ура, ура! Прямо сейчас ему пишу сообщение, что он выиграл. Мало ли, куда-то он потерялся, убежал. Смотрю, был недавно написано. А я ему: скажи мне, что? Что мне делать сегодня со своей любовью? И как написал Вячеслав, договариваться, договариваться надо со своей любовью, особенно если она вдруг почувствовала, что вы ее не любите, и она вдруг вам начала отключать все даты и время, переводить даты и время, отключать все приборы, и согласно постановлению правительства говорить, что у вас сегодня выходной, пожалуйста, обратите внимание на свою женщину. Мне кажется, ей внимания не хватает. Вот так. Вячеслав сегодня стал победителем игры «Вопрос-ответ». Поздравляем его еще раз. А что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я вот, как это, пост сдал, и вот прямо за стенкой сейчас около студии Бим-радио находится тот, кто пост принял. Ну, вы знаете, да, кто будет? Если вы знаете, вы должны мне написать в мессенджеры 92724212 и 8, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Напишите обязательно, кто появится в эфире «Любимого». Вот кто первый напишет, вот тот человек вам что-то хорошее сделает. Ну, например, песню поставит, какую вы захотите. Представляете, вот так можно. Угу. Я не знаю, можно ли с его стороны так сделать. Я тут за него решила, собственно говоря. Ну, ладно, ну вы уже знаете, что это мужчина, да, раз я говорю за него. Ну, а у меня все у меня получается, да? Что мне, прощаться, что ли, с вами нужно? Мне нужно, получается, говорить, что я вас люблю, целую, обнимаю, к сердцу прижимаю. Всем желаю классных выходных, отличного настроения, чудесных дачных вечеров, чудесной прополки вам огородов, баньки, шашлычков самых вкусных вам, огурчиков домашних. Я знаю, что поперли уже огурчики домашние, ягодок вам красных, сочных, вкусных. Ну и всего самого замечательного. По традиции в конце часа ставлю песню, которая передает мое настроение. Сегодня вот такая вот песня замечательная, не менее замечательнейшей группы, прозвучит прямо сейчас. Ну а с вами была Карина ТТ. Всем пока-пока. Ой. Все верно, это Ума Турман в городе дождь.

0: Лето на любимой волне. Бим Радио. Первое в Казани.
1: Уикенд на Бим Радио. Сегодня с нами. Руки вверх. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
0: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Good.
1: I told you, they're the best.
2: Добрый день, Казань, добрый день, Татарстан, всем огромнейшее здравствуйте, наконец-то суббота, и с вами здесь субботнее шоу, и я Сергей Филиппов. В ближайшие 4 часа будем много чем с вами заниматься, конечно же, обсудим интересные новости со всего света, вернемся назад в прошлое и обсудим конфликтные ситуации в рубрике «Советчики», ну а также огромное количество прекрасной музыки, конкурсы, призы, подарки, все сегодня будет здесь, ну и, собственно, даже вот угадали, я вижу, что написали некоторые наши слушатели, что...

0: good.
1: I told you, they're the best.
2: Добрый день, Казань, добрый день, Татарстан, всем огромнейшее здравствуйте, наконец-то суббота, и с вами здесь субботнее шоу, и я Сергей Филиппов. В ближайшие 4 часа будем много чем с вами заниматься, конечно же, обсудим интересные новости со всего света, вернемся назад в прошлое и обсудим конфликтные ситуации в рубрике «Советчики», ну а также огромное количество прекрасной музыки, конкурсы, призы, подарки, все сегодня будет здесь, ну и, собственно, даже вот угадали, я вижу, что написали некоторые наши слушатели, что сейчас Сергей Филиппов появится. Вот я и появился.

0: Обсудим интересные новости со всего света, вернемся назад в прошлое и обсудим конфликтные ситуации в рубрике «Советчики». Ну а также огромное количество прекрасной музыки, конкурсы, призы, подарки. Все сегодня будет здесь. Ну и, собственно, даже вот угадали. Я вижу, что написали некоторые наши слушатели, что сейчас Сергей Филиппов появится. Вот я и появился. Конечно, дождик на улице немножечко идет временами периодически. И как-то, мне кажется, за эти дни от него уже чуть-чуть подустали. Ну, ничего страшного. Погода, главное, сохраняется теплая. И это, по-моему, просто великолепно. Как у вас проходит суббота? Ходили ли вы на Сабантуй сегодня? Расскажите. +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Ну, а мы, пожалуй, будем начинать.
1: Реклама на Бим Радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

В этом году 9-летняя Лю случайно разбила стеклянный флакон с гелем для душа стоимостью 10 юаней, около $1,5. Сейчас такая сумма выглядит смехотворной, но для малоимущей семьи это были заметные деньги. Бедная девочка так испугалась наказания, что убежала прямо из дома и потерялась на рынке. Родители искали дочь, даже обращались на телевидение, но безуспешно. Через некоторое время девочку нашел мужчина, который впоследствии стал ее приемным отцом. Лишь спустя 2 десятилетия, благодаря помощи волонтеров и полиции, Лю удалось отыскать родственников. Встреча получилась очень эмоциональной. Мать просила дочери прощения, а сама Лю сожалела о своем детском поступке. Пользователей соцсетей особенно поразило то, что причиной многолетней разлуки стал обычный флакон геля для душа. Впрочем, многие вспомнили, что в детстве немало неприятностей выглядело настоящей катастрофой, особенно если тебе всего 9 лет. И вот как раз хотел спросить у вас я по результатам этой истории, а какие изощренные способы ухода от наказаний в детстве вы использовали? Ну, то есть, что вы говорили, делали, или как-то, может быть, прятали какие-то разбитые, может быть, вещи или сломанные вещи. В общем, я думаю, что у всех есть как минимум одно такое воспоминание. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 – это наши мессенджеры. Ну, а ваши истории слушать всегда интересно.

15:09:34. Ну, а мы переносимся с вами в Китай. Китаянка по имени Лю Сюхун наконец-то воссоединилась со своей семьей после 22 лет разлуки. Вот такая история. И началась эта, собственно говоря, история из-за происшествия, которое сегодня многим покажется пустяком. В 2004

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Валерк, а ты на встречу выпускников идешь?
2: Нет, есть дела поважнее.
1: Какие?
2: Любые.
1: Да ну на! Слушай, пилявок!
3: Давай.
4: Game over.
5: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
7: Программа для именинников «Первый тост».
8: И лишь заслышав эти ноты, сразу вспоминаем, что у кого-то сегодня день рождения. Первый тост в эфире Бимрадио. Будем сейчас поздравлять всех именинников. Ну а я вам напомню заранее, что если вы хотите поздравить своего именинника в личном, частном, приватном порядке, все это можно сделать с помощью Бимрадио. Позвоните по телефону 2-930-800 в рабочее время по будням. Наши менеджеры вам все подскажут и обо всем расскажут. Да, эта услуга платная, но это того стоит. Вы не можете даже себе представить эмоции на лице вашего именинника, который в прямом эфире услышат поздравления с днем рождения. Ну а сейчас давайте перейдем к нашей группе Бимрадио Казань ВКонтакте. И тут именинников у нас полным-полно. Сегодня свой день рождения празднуют Валерия Трофимова, Айгуль Мингазова, Юля Ставская, Аня Коробий, Наталья Ярочкина, Данис Абдулин, Людмила Воронкова, Марианна Бивол, Лилька Галиева, Ринат Сиддиков, Ольга Газизулина, Павел Егоров и Юрий Мурат. Поздравляем вас всех от всего сердца с днем рождения. Желаем самого-самого лучшего, чтобы вот у вас в жизни все складывалось и успех следовал за вами по пятам. Вот так вот. С днем рождения!

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Как правило, в автомобилях марки Porsche ключ зажигания расположен слева от руля. Сделано это отнюдь не для левшей, а для удобства первых автогонщиков. По правилам первых автогонок Ле Мана водитель должен был добежать до машины, запрыгнуть в нее и начать движение. Соответственно, такое расположение ключа зажигания обеспечивало гонщикам преимущество на старте.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
5: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
6: 15 часов 22 минуты и 48 секунд. Ну что ж, из Китая мы переносимся в Соединенные Штаты Америки, где появился новый тренд. И никогда не догадаетесь, что же за тренд это такой. В общем, уличных голубей люди решили себе брать домой и одомашнивать. Пока одни называют голубей крылатыми крысами, другие готовы забрать их домой. Вот в США появился новый тренд, где все больше девушек решаются приручить уличных птиц. Одной из первых популярных голубиных мам стала 38-летняя бруклинская писательница Бимини Райт. Она встретила своего будущего питомца совершенно случайно. Увидела, как по платформе идет птица, готовая вот-вот упасть. «Я уже собиралась зайти в вагон, и этот маленький комочек перьев буквально врезался мне в ногу», — поделилась Райт. Бимни не смогла пройти мимо и забрала голубя с собой. Далее девушка позвонила специалистам по природоохране, и те порекомендовали ей вернуть животное обратно. Райт последовала совету и отнесла птицу в то же самое место, но, вернувшись спустя день, Бимни заметила, что комочек забился в угол и затем стал выглядывать и хлопать крыльями. На этот раз писательница решила окончательно забрать беззащитного голубя и дала ему кличку Смиджен. Вскоре выяснилось, что Смиджен – голубка, и в новом доме самка снесла свое первое яйцо. Позднее птица стала постоянной героиней блогов Райт. Благодаря ее популярности многие пользователи переосмыслили свое отношение к голубям. «Все больше людей узнают, как завести голубя. Это возможно», — продолжила Райт. «Думаю, дальше все пойдет как по маслу». Ну, собственно говоря, ветеринары, правда, завели тревогу на фоне растущей популярности блогов о голубях. Самые спокойные специалисты предлагают людям взвесить все «за» и «против», прежде чем приводить домой птицу. «Прежде чем заводить питомца, нужно тщательно все обдумать», — объясняет Роли Ланджиелье, специалист по реабилитации голубей. «Голуби — это большая ответственность, и они заслуживают хорошего ухода. Несмотря на то, что я считаю их неприхотливыми в содержании, им все равно нужно много внимания и общения с человеком. Ну а кому не нужно? Ну, домашние питомцы, которых мы же заводим, кошечки, собачки и все остальные, им тоже все время нужно общение. Так что, если вдруг, да, можно подумать и о голубях. Кстати, решились бы вы завести голубя как домашнего питомца? Напишите. +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. А может, у кого-то он уже и есть? Давайте узнаем.
0: Реклама на БИМ-радио.
7: Отец, чем будем новую беседку красить?
8: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
7: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
9: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
10: Ресторан «Максимилианс» и «БИМ-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на «Максимилианс.ру».
11: Запрещено для детей.
12: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Часов 31 минута и 29 секунд. Ну что ж, теперь переносимся мы с вами в Южную Корею, где научились бороться с зависимостью, шопоголизмом, вот тем самым, когда люди покупают много-много различных товаров и даже не задумываются о том, сколько это стоит. Немало людей с грустью отмечают, что у них имеется зависимость от онлайн-покупок. Да, да. Особенно ярко такая зависимость проявляется у жителей Южной Кореи. Именно поэтому в этой стране появилось несколько интернет-магазинов, которые являются полностью фальшивыми. Все происходит как в реальности. Человек заходит в магазин, заводит там аккаунт, соответственно, просматривает товары, выбирает все понравившееся и покупает, в кавычках, тратя на это фальшивые деньги. Кроме того, можно отслеживать доставку покупок до двери, с той лишь разницей, что на самом деле вам, конечно же, ничего не доставят. Идея может показаться удивительной, но на практике она удачная. Многие шопоголики отметили, что не настоящие магазины и впрямь помогают им справляться с зависимостью, не потратив при этом ни копейки реальных денег. Но действительно, если вам нравится просто процесс, так можно вот так вот совершенно спокойно заходить и за какие-то фальшивые, несуществующие деньги, да, покупать что-то вроде как для дома, для себя, для семьи, ну, а потом говорить, ну, ничего страшного. Самое главное, что деньги не потрачены. Вот такая вот интересная история.

0: радио. Первое в Казани.
1: 15 часов 38 минут и 30 секунд. А у нас лето и сезон клубники, кстати говоря, сейчас в самом разгаре. Так что, возможно, следующая информация будет вам полезна. Когда начинается сезон клубники, одни люди предпочитают лакомиться свежими ягодами, а другие используют их для приготовления десертов и напитков. Но роднит всех любителей клубники одно. Люди удаляют с ягод верхушки зеленью и выбрасывают их. Элли Куршин, эксперт в области кулинарии, уверена, что так делать не стоит. Оказывается, из верхушек можно приготовить отличный ароматный сироп. Нужно сложить промытые верхушки в контейнер, засыпать сахаром, его должно быть ровно столько, сколько и клубничных отходов, и убрать в холодильник. Каждый раз, когда человек открывает холодильник, ему нужно будет слегка встряхнуть контейнер, и через пару дней сироп готов. Совет жительницы Великобритании оценили многие, особенно те, кто уже успел им воспользоваться. Сироп получился прекрасным. Даже сложно поверить, что главным ингредиентом стало то, что большинство людей считает мусором. Ну, действительно, вот какие предприимчивые в Британии эксперты в области кулинарии. Всю жизнь всегда просто берешь, съедаешь ягодку, выкидываешь вот этот вот зеленый остаточек, и все. А они такие, не-не-не, можно использовать, из этого еще и сироп приготовить. Слушайте, надо попробовать. Сам не пробовал лично, но не осуждаю и готов поделиться с вами уже после принятия в пищу вот этого самого сиропа. Посмотрим, что будет.

0: Татнефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже. Ограничение 6+.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

15 часов 49 минут и 24 секунды. Ну а следующая новость пришла к нам из Китая. Мастерам, прибывшим в жилой комплекс в Уси, провинция Цзянсу в Китае, нужно было сделать ремонт в квартире номер 403. Но ремонтники перепутали этажи, в результате чего подошли к двери квартиры номер 303, даже не заметив путаницы. Хуже всего то, что хозяин оставил ключ под ковриком у входной двери. Обнаружив этот ключ, рабочие уверились в ошибочном мнении, что попали по нужному адресу. И в результате владелец квартиры, вернувшийся домой, пришел в ужас. В его отсутствие бригада не сидела без дела. Квартира была сильно разрушена, а мебель и бытовая техника вывезены. Суд, в который обратился пострадавший мужчина, вынес решение в пользу истца. Фирма, начавшая делать злополучный ремонт в неправильной квартире, должна выплатить хозяину компенсацию. Именно на мастерах лежит вина за то, что адрес был перепутан, а возникшую ошибку даже никто не перепроверил. Ну так, действительно, ушел ты на работу с утра такой, замечательно. Что-то там сосед ремонт делает сверху, ну бывает такое. А тут приходишь вечерком, а у тебя квартира вся абсолютно в разгромленном состоянии, потому что кто-то немножко перепутал. Да, вот такие вот казусы случаются. Так что нужно все перепроверять.

только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Часов 57 минут и 20 секунд подходит к концу первый час субботнего шоу. И по традиции немножечко новостей из мира науки. Ученые из Канады и Нидерландов выявили два фактора, которые влияют на благополучие в долгосрочных отношениях. Вот так вот. Логично предположить, что у вас влюбленных должны быть схожие представления о бытии, режиме дня и других важных вещах. В противном случае их ждут постоянные ссоры и расставания. Авторы новой статьи усомнились в этом и решили провести исследование. Команда проанализировала данные 451 супружеской паре из Нидерландов. Все участники жили вместе с партнером в среднем 28 лет. Мужчины и женщины заполняли подробные опросники для определения типа личности. Сначала каждый респондент рассказывал о своем характере, затем описывал отличительные черты их супруга или супруги. Партнеров оценивали по 6 параметрам, от степени эмоциональной восприимчивости до социальной смелости. Ну и согласно результатам исследования, все партнеры обладали двумя похожими качествами. У них пересекались моральные ценности и уровень любознательности. Во всех остальных аспектах показатели сходства были близки к нулю. Что любопытно, пары с более солидным семейным стажем точнее описывали характеры друг друга. Исключением стала этика. Даже самые опытные супруги менее точно определяли степень искренности и скромности своих партнеров. Вероятно, такие черты характера сложнее оценивать даже после 30 лет совместной жизни. Ну вот, собственно говоря, и рецепт нам счастливого долгого брака – это иметь схожие моральные ценности и уровень любознательности. Ну, то есть быть открытым к различным новым данным, информации, опытом и так далее. Вот под конец как раз самое то, чтобы у нас все наши супруги знали прекрасно, что нужно делать. Ну, а мы двигаемся дальше, и буквально через несколько минут, в следующем часе, наше путешествие назад в прошлое торжественно открывается.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами «Руки вверх». Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Ничего не говорил, это... Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на «Бим-радио». 2-930-800.

0: запрещено для детей.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио 2 930 800.

16 часов 9 минут и 11 секунд. Всех приветствую во втором часе субботнего шоу. И мы с вами по традиции отправляемся в путешествие назад в прошлое. Сегодня год 2001. Это было уже 25 лет тому назад. Чем запомнился он вам? Какие воспоминания остались в вашей памяти? Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Ну, а, соответственно, мы обязательно прочитаем. Я обязательно прочитаю все ваши сообщения. Ну, чем запомнился год 2001? Ну, а я, конечно же, вам напомню, что происходило тогда. И музыка сегодня также будет у нас и уже прозвучала. Игорек, подождем. Вот, это год 2001. С первого дня нового года в стране заработала плоская шкала подоходного налога, обсуждавшаяся весь предыдущий год. Плоская, потому что НДФЛ отныне составлял 13%, независимо от размеров дохода. Ну и также весной 2001 года был введен единый идентификационный номер налогоплательщика. Ну а споры, получать или не получать НН, не утихали долгое время. Сейчас понятно, что у всех, конечно же, есть уже НН. 14 июня была создана Шанхайская организация сотрудничества. В нее вошли Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Что в мире интересного происходило тогда? Давайте посмотрим. Вот, кстати, в России-то

вышел тогда сериал «Клон», который стал феноменом и главным бразильским сериалом, который помнят спустя уже 25 лет. Все еще точно помните, я думаю, да? Признайте, смотрели, но наверняка кто-то досмотрел. 23 марта российская космическая станция «Мир» была затоплена в Тихом океане рядом с Фиджи. И, соответственно, стала функционировать уже Международная космическая станция в дальнейшем. Ну, а 28 апреля состоялся старт космического корабля «Союз ТМ-32». И первый космический турист был на том самом корабле, Деннис Тита из США. Вот тогда вот он и полетел. Не помню, сколько он заплатил за этот полет, но там явно миллионы и миллионы долларов были. Что тогда еще интересного произошло? Давайте делитесь, вспоминайте. +7 9 2 7 2 42 2 102.8 это наши мессенджеры. Ну а ваши воспоминания мы обязательно все прочитаем и вместе окунемся в атмосферу 2001 года.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: Продаю грабли с кривой ручкой. Наступаешь ты, а полбу получат и души рядом.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

одной возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобою скорее. Мне нужно избавиться, чтобы стать ближе, чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: и летние хиты на Бим-радио.
1: Шестнадцать часов 19 минут и 50 секунд. Продолжаем наше путешествие по волнам памяти. Год 2001. Сегодня у нас это был 25 лет тому назад. Чем запомнился он вам? Какие воспоминания вот сейчас возникают у вас в голове? +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. И вот механик пишет нам: поздравьте мое водительское удостоверение. Сегодня ровно 25 лет исполнилось. Ну то есть получили в 2001 году, соответственно, водительское удостоверение. Наверное, ушка меняли, продляли, там же на 10 лет, насколько я помню, оно выдается. Но все равно, тем не менее, 25 лет. Надеюсь, вы отмечаете. Ну и как-нибудь отмечайте не за рулем, пожалуйста. Еще одно сообщение. Бим, привет. В 2001 году я только приехал в Казань, поступал в университет, но что-то не вышло. И той же осенью ушел в армию. Какие это были 2 года. А в университет я поступил чуть позже. Отличные были времена, теперь таких не делают, пишет нам Михаил. Ну что ж, действительно, Времена были другие, давайте так скажем. А что там лучше, что хуже, это уже другой вопрос. Ну, а я продолжаю делиться с вами информацией о том, что происходило тогда, в 2001 году. А вот вышло первое российское реалити-шоу в эфир, которое называлось «За стеклом». Если кто помнит, действие реалити-шоу происходило в западном крыле гостиницы «Россия», в построенной в 2000 году пятикомнатной квартире, которая была оснащена многочисленными камерами, с выходом, собственно, с видом на Московский Кремль и Васильевский спуск. 3 парня и 3 девушки там проживали, собственно говоря, и им запрещалось слушать радио, общаться по телефону, через интернет и смотреть телевизор. Самое главное, чтобы они, общались, в общем-то. Там дообщались, я помню, в один момент. При этом им были доступны видеомагнитофон, игровая приставка, а прожиточный минимум на человека составлял 1200 рублей в месяц тогда у них. Но это шоу действительно смотрели очень-очень многие. Мне оно запомнилось. Да, тогда же 1 декабря 2001 года официально была создана партия «Единая Россия». Ну, а вообще 1 января начался 21 век и 3 тысячелетие. Многие думали, что это в 2000 году произошло. Нет. Официально все произошло, все случилось уже в 2001 году. Ну, а ваши воспоминания об этом времени приветствуются. +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Да, кстати, музыка сегодня тоже, конечно же, из 2001 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
0: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
6: Ламинат Quickstep. Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

часов 29 минут и 57 секунд. Продолжаем наше путешествие. Отправляемся мы с вами в год 2001. Это было 25 лет тому назад. Чем запомнился он вам? Какие воспоминания оставил? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Ну, а я вам напомню, как всегда, что тогда еще происходило интересного. Вот в том же году Папа Римский Иоанн Павел II на тот момент избрал святого Исидора Сивильского покровителем интернета. Ну, то есть, действительно, появляется что-то новое, нужно искать покровителей. Да. 24 марта компания Apple Computers выпустила операционную систему Mac OS X, соответственно, которая X называлась. Ну, а компания Intel представила новый процессор Pentium 4. Ну, так вот. В России принято решение о запрете на 5 лет клонирования человеческих существ, а 29 августа был обнаружен человеческий ген долголетия. Вот так вот. 29 сентября гражданам России было разрешено открывать счета в иностранных банках, а 25 октября компания Microsoft выпустила операционную систему Windows XP. Помним, я думаю, все замечательную эту систему. Многие на ней тогда сидели. Ну и ваше сообщение тоже. Давайте прочитаем, что же такого у вас происходило в году 2001. Привет, Бим. В 2001 году я закончил школу и поступил в университет. Как давно это было? Тогда Казань была совсем другой. Вспоминаю компьютерный клуб, в который ходил, чтобы поиграть по сетке с друзьями, и иногда удавалось уломать админа на лишние полчасика. Так не хотелось уходить. Вот Рустам нам пишет. По-моему, замечательно. У меня такое же воспоминание есть примерно с того же самого времени. Компьютерные клубы тогда процветали. Особенно интересно было туда ходить действительно с друзьями, чтобы со всеми вместе поиграть. Ну, даже не будем говорить во что именно. Бим, привет, 2001 год. Мне тогда было 14 лет. Помню, как родители постоянно брали с собой работать на даче летом, а мне совершенно этого не хотелось. Лишь бы погулять с пацанами на улице. А сейчас я уже своего ребенка также на дачу вожу, а он сопротивляется. Неразрывный цикл. Ну, вот действительно, Евгений нам написал. Действительно, сопротивляется. Ничего страшного. Потом, возможно, придет к осознанию, что это благо и это интересно. Ну, а ваши воспоминания пишите нам. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Напоминаю, год 2001. Это было уже 25 лет тому назад.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Что ж, давайте посмотрим, что ждает нас в плане погоды сегодня и завтра. Прямо сейчас в Казани плюс 19 градусов, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Ну а завтра, воскресенье, 21 июня, утром плюс 20, днем плюс 24, вечером плюс 21, ночью плюс 17. А также осадков не ожидается, но будет облачно. Ветер северный, северо-западный, влажность воздуха до 80%, при атмосферном давлении 755 миллиметров ртутного столба. В понедельник, 22 июня, ожидается опять дождь. Так что завтра у нас и сегодня вечером небольшая передышка между этими атмосферными явлениями. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
4: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
1: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

0: 16 часов 44 минуты и 7 секунд. Ну что ж, давайте погрузимся с вами еще разок в год 2001. Это был 25 лет тому назад. Вспоминаем прошлое вместе. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Ну, а ваши сообщения все, я, конечно же, прочитаю. Вот Дима написал нам. В 2001 мне было год. Год. То есть вам в этом году, соответственно, уже получается 26 лет. Вот это, конечно, быстро люди растут. Еще одно сообщение. Бим, привет. 2001 год запомнился рождением сына первого. Сейчас уже у него самого семья. Как давно это было? Привет тебе, дорогой сынок Артур. Ага, ну да, действительно, почему нет? Молодая семья. Все, по-моему, просто прекрасно. Напомню, что тогда происходило, какие интересные события у нас в году 2001 нам запомнились. Вот, например, тогда на канале СТС состоялась премьера юмористического телесериала «Осторожно, Модерн 2». Да, помню такой, смотрел. Последний эфир программы «До 16 старше» прошел 28 июня. На канале РТР вышел в эфир последний выпуск юмористического журнала видеокомиксов «Каламбур». Ага. Ну, а «Спокойной ночи, малыши», та самая передача, которую, я думаю, все помнят из детства, перестала выходить на ОРТ. И с 1 марта 2002 года, точнее, с сентября 2001 по март 2002 года стала выходить на телеканале «Культура». А в эфире ОРТ вышел первый выпуск ток-шоу «Большая стирка», в котором Андрей Малахов обсуждал подробности личной жизни знаменитостей и обычных людей. Вот так вот, действительно, год 2001. Как давно это было? С ума сойти! А в эфир ОРТ выходит первый выпуск телеигры «Слабое звено». Это тоже у нас год 2001. Ну, чем еще запомнился вам этот год? Пишите плюс 7-9-2-7-2-40-22-8. Это наши мессенджеры. А вы, как всегда, помогайте нам, а мы помогаем вам.
1: Телефон рекламной службы BIM-радио 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Бим-радио.
2: 16 часов 55 минут и 7 секунд подходит к концу наше путешествие назад в прошлое, в год 2001. Но давайте посмотрим, какие ваши воспоминания еще я не зачитал. Вот пишет нам Дамир. Мне было 14 лет в 2001 году. Купили тогда девятку в цвете Нептун за 127 тысяч рублей. Слушал музыку на Винампе, играл в Герои 3 Меча и Магии. Привет жене на соседнем лежаке. Собственно, передаю привет жене, которая на соседнем лежаке. Где это вы сейчас, интересно? Загораете-то. Ну, солнышко, правда, вышло. С утра я вообще думал, что весь день будет дождь идти, как и раньше. Но, действительно, вот воспоминания 14 лет. Да, да. Давно это было. А еще одно сообщение. Бим, привет. Мне в 2001 году было 7 лет. Я только в школу пошел. Помню всех своих одноклассников. Видимся временами с некоторыми из них. Привет Михе и Артему. Вот, смотрите-ка. Действительно, давайте тоже им привет передадим. Воспоминания. Школьный год чудесный. Помните такое, да? Вот как раз они и вспомнились нам. А что еще происходило тогда в году 2001? Вот уложена была первая 1000 тонн тюбингов, метровых железобетонных колец, обделки тоннеля. Скорость проходки 7 метров в сутки. Есть, я, если что, про строительство казанского метро, метрополитена говорю. Вот тогда длина тоннеля первого одностороннего перегона в 2001 году составляла 1196 метров. Ну, и действительно, все это продолжалось, а в 2005 году мы с вами увидели, собственно говоря, все результаты труда метростроевцев. Столетие Казанского университета также в 2001 году было отпраздновано. А вот на Первом канале вышел выпуск реалити-шоу «Последний герой». То есть тот самый первый, который вел Сергей Бодров. Еще участники, которые жили на территории необитаемого острова, собственно, боролись за главный приз 3 миллиона рублей. Это было какое-то открытие. Мне кажется, очень-очень многие смотрели тогда «Первый последний герой». Ну что ж, а мы продолжаем. У нас впереди с вами в следующем часе рубрика «Советчики», конечно же, в которой мы обязательно дадим советы в сложных жизненных ситуациях вместе с вами. Ну, а наше путешествие на этом завершено.

0: Уикенд на Бим Радио. Сегодня с нами «Руки вверх». Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
2: Подробности на biosfera.defiskazan.ru. Без возрастных ограничений.
3: Люксиум, Omnitex, Top Grade – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
4: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
5: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
6: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
7: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
8: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
10: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
11: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
10: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в Стерлитамак.
6: Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
7: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
8: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
10: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
11: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
10: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.

0: Платная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
2: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
3: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
2: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
4: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Семнадцать часов девять минут и 55 секунд. Всех приветствую в третьем часе субботнего шоу. Здесь с вами я, Сергей Филиппов. Ну и, конечно же, мы по традиции разбираем в этом часе конфликтные ситуации различные, которые могут произойти в нашей жизни, и делимся своими рекомендациями, советами, а потом сравниваем их с вариантами искусственного интеллекта. Но перед тем, как мы перейдем, собственно говоря, к первой ситуации, есть у нас вот парочек сообщений еще из предыдущего часа. Значит, Елена говорит, что в 2001 году Казань принимала международный шахматный матч команд Татарстан-Европа и Кубок Европы среди студенческих команд по регби-13. Вот у вас отличная память, Елена. 25 лет прошло, помните. А еще вот Диана защитила диплом, сдала на пятерку. И слушает она нас, Бимрадио, в деревне Алиарово в Чувашии через интернет. В общем, всем слушателям привет большой передает Диана. Ну, а мы поздравляем вас с защитой диплома. Все отлично, все замечательно. У вас будет все просто-просто очень-очень круто. Ну, а давайте-ка мы перейдем к первой ситуации, которая связана у нас как раз с каким-то праздником. Правда, немножко другим. Итак, подруги жены решили сделать...

ей сюрприз на день рождения и пригласить, скажем так, танцора. Да? Муж случайно узнает об этом и категорически против. Он считает такой подарок неуместным и оскорбительным для их отношений. Одна из подруг, с которой он решил поговорить, не видит ничего плохого. Называет его ханжой и говорит, что это милая шалость. Муж не знает, как убедить подруг придумать другой вариант, чтобы не испортить праздник и не выглядеть занудой. Но действительно, подруги как-то решили, а почему бы не позвать того самого танцора, который с себя различные вещи снимать будет. А муж как-то про это прознал и говорит, вы что, совсем что ли с ума сошли? А подруги говорят, А чего ты против-то? Собственно говоря, вот что делать в этой ситуации? Как вы думаете? Посоветуйте. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Принимаем туда ваши варианты решения этой вот проблемы. Стоит все-таки вот мужу как-то настоять на своем и вообще запретить абсолютно вот этот вот подарок, скажем так. Или все-таки, может быть, можно прийти к какому-то компромиссу. Как вы думаете? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Ну, а вы наши любимые советчики.

0: Радио первое в Казани.
1: Продолжаем разбираться с конфликтной ситуацией, связанной с сюрпризом в качестве танцовщика, так, наверное, можно сказать. Итак, напомню, ситуация следующая. Подруги жены решили сделать ей сюрприз на день рождения и пригласить, ну, скажем так, танцора. Муж случайно узнает об этом и категорически против. Он считает такой подарок неуместным и оскорбительным для их отношений. Одна из подруг, с которой он решил поговорить, не видит в этом ничего плохого. Называет его ханжой и говорит, что это милая шалость. Муж не знает, как убедить подруг придумать другой вариант, чтобы не испортить праздник и не выглядеть занудой. Ну, собственно, советовали наши слушатели нам. Давайте посмотрим, что именно. Абим, привет. Мне кажется, муж в этой ситуации действительно будет выглядеть глупо, так что подругам надо придумать другой вариант подарка. Ну, здесь самое главное, как сделать-то это, как их убедить. Привет, Бим. А жену в этой ситуации почему бы не спросить? Мне кажется, ее мнение тоже должно учитываться. Ну, действительно, тогда никакого сюрприза-то не будет, если вот так вот судить-то. А еще одно сообщение. Вот нам написал Андрей, говорит, меняй мужа, и все нормально. Ну, она, видимо, не очень хочет, она даже не знает об этом подарке, на самом деле, подарке. А еще одно сообщение есть также, я против такого подарка. Подарок должен быть на память, а тут получается в подарок семейный конфликт. Да и сам подарок, я бы сказал, тоже неприличный. Да, соглашусь с вами, мне кажется, что если что-то вполне может спровоцировать какой-то семейный конфликт, подругам надо как-то от этого отказаться варианта и посмотреть, ну, может быть, я не знаю, какие другие впечатления подарить. Не обязательно же смотреть постоянно на танцующих и раздевающихся людей. Да. Итак, что сказал нам искусственный интеллект? Давайте-ка узнаем. Неправильный вариант решения. Устроить скандал в день рождения при всех гостях, когда он появится. Запретить жене общаться с этими подругами, обвинив их в дурном влиянии. Или молча согласиться, но потом вымещать обиду на жене. Это все неправильные варианты решения. Правильные варианты. Поговорить с женой наедине. Я случайно узнал о сюрпризе. Мне не нравится эта идея. Давай ты сама скажешь подругам, что такой подарок тебе не нужен. Если жена тоже не в восторге, то проблема решается легко. Да, но опять же, никакого сюрприза в этом случае не получается. Хотя лучше уж отсутствие сюрприза, чем сюрпризы в отношениях. Если жена не против, предложить альтернативу той же подруге, которая организует. Давайте лучше устроим фотосессию, например, с крутым фотографом. Или закажем мастер-класс по танцам для всех. Это будет весело и без неловкости. Объяснить подругам свои чувства без агрессии. Я понимаю, что вы хотели как лучше, но мне будет очень дискомфортно. Пожалуйста, выберите что-нибудь другое. Я готов помочь с организацией. Ну да, то есть здесь самое главное, чтобы те самые подруги, они слушали доводы супруга. Ну что ж, вроде мы решили с вами, что делать нужно, поэтому давайте перейдем к следующей ситуации на сегодня. 13-летний ребенок увлекается чтением и просмотром фильмов ужасов, триллеров и так далее. В последнее время он стал плохо засыпать, просыпаться по ночам, боится темноты. Родители не знают, что делать, запретить его увлечение, обратиться к психологу или считать это нормальным для переходного возраста и ничего не предпринимать. Вот действительно такая ситуация. Человек очень-очень любит всяческие хорроры, ужастики, триллеры и все прочее в своем 13-летнем-то возрасте, да? И как-то вот стало это сказываться на качестве его сна. Что делать? Или ничего не надо делать? Как-то само собой пройдет все-таки, знаете, переходный возраст. Ох уж эти подростки. Посоветуйте. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры, а вы наши любимые советчики.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Знаете ли вы, что первыми текстильные застежки, действующие по принципу репейника, стали применять космонавты, аквалангисты, а также горнолыжники? Через некоторое время эти липучки получили широкое распространение, став обычной деталью повседневной одежды и обуви.
2: В мире столько всего интересного!
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
5: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
6: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка застройщик без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячный платеж рассчитывается на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС или ком цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС или ком.
6: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
4: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
7: Яра,

0: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: 17:30:21. Давайте посмотрим, что насоветовали нам наши любимые слушатели. Вот, кстати, к предыдущей ситуации по поводу вызова танцора на дом написал нам Евгения. Говорит: «Привет, Бим. Пусть подруги бонусом закажут и для мужа танец, и ей, чтобы не было друг другу обидно». Вот это, конечно, интересный способ для способ решения этой проблемной ситуации. И так, и так, да, действительно, почему бы и нет. Ну, правда, в два раза дороже получится. Там же все-таки разные люди должны быть, я так понимаю. Да. Так, ну что ж, а теперь давайте разбираться с детьми 13-летнего возраста. Значит, напомню, ситуация следующая. 13-летний ребенок увлекается чтением и просмотром фильмов ужасов, триллеров и так далее. В последнее время он стал плохо засыпать, просыпаться по ночам, боится темноты. Родители не знают, что делать. Запретить ему увлечение эти, обратиться к психологу или считать это нормальным для переходного возраста и ничего не предпринимать. Вот что нам написал Айрат. Приветствую. Дать ребенку подзатыльник, чтобы не смотрел ужастики, а потом дать пинка, чтобы занялся чем-нибудь полезным. Мы, кстати, это ни в коем случае никакое насилие не приветствуем, поэтому это так, шутка и юмор. Ну, я так полагаю, что посыл Айрат следующий, что ребенок, слушай, давай-ка ты чем-нибудь более полезным позанимайся, а не вот этим вот всем, что к тому же еще и влияет на твой сон и общее состояние. Еще одно сообщение у нас. Бим, привет. Мне кажется, родители слишком драматизируют. Но можно поговорить с ребенком и спросить, что его пугает, а потом уже делать выводы. Может быть, у него совсем другие причины для стресса сейчас. Школа или отношения. Не надо все валить на определенные жанры. А, кстати, действительно. То есть мы же это знаем. Мы же ситуацию знаем только со слов родителей. То есть они раз сопоставили, собственно говоря, черное и белое, хотел сказать. Сопоставили вот эти два факта о том, что он любит ужастики, и то, что он стал как-то вот по ночам не очень хорошо спать. Может быть, там вообще другая причина, и совсем она не связана с его увлечением. Ну и, наверное, это увлечение длится уже не первый год, я так полагаю. Итак, а теперь давайте спросим искусственного интеллекта, что же он там нам насоветовал. Неправильный вариант решения. Полностью запретить любые ужастики, выбросить все книги и удалить фильмы. Это вызовет бунт и скрытый протест. Да. А высмеять его страхи и сказать: перестань выдумывать. Ребенок замкнется и перестанет делиться переживаниями. Пустить на самотек, думая, что само пройдет. Если это тревожное расстройство, оно может усугубиться. Это все неправильные варианты решения были. А теперь переходим к правильным. Ввести правила. Смотреть и читать ужастики только в первой половине дня, чтобы психика успела переключиться до сна. Вечером легкие книги или спокойные фильмы. Вместе с ребенком обсудить, что именно его пугает. Возможно, он сам не понимает, что сюжет это вымысел. Можно вместе посмотреть закулисье спецэффектов, чтобы снять магию страха. Завести ритуал перед сном. Теплая ванна, чай, обсуждение хорошего события за день. Это помогает успокоиться. Знаете, там чай с ромашкой, вот эти все варианты. Если тревога усиливается, обратиться к школьному психологу. Специалист поможет отличить возрастное от патологии. Ну вот, да, действительно, мне кажется, для начала нужно выяснить, оправдивы ли родители винят во всем книги и фильмы определенного жанра, а потом уже, собственно, строить на этом выводы и какие-то действия предпринимать. Ну что ж, спасибо, замечательно. Давайте перейдем к третьей ситуации. Друзья долго готовились к совместному пикнику на природе. За день до встречи один из них пишет в общем чате: «Завтра прогнозируются небольшие дожди, давайте перенесем на следующие выходные». Другой друг возражает: «Ничего страшного, возьмем тенты и дождевики, все пройдет». Мнения разделились. Одни поддерживают перенос, другие настаивают на проведении. Начинается агрессивный спор, каждый считает себя правым, и обвинения летят в обе стороны. Ну, вот такая вот ситуация, действительно. Вроде давно планировали, уже все, вот знаете, как сложно собрать своих друзей, когда вам уже за 35 и так далее лет. А вот, говорит, один дождик там прогнозируется, может, перенесем? А другие говорят: «Да нет, ты что? Ты совсем, что ли? Мы же так долго планировали». Вот и начинается такой агрессивный спор. Как вы думаете, что можно сделать в этой ситуации? +7 9 2 7 2 42 102 8 это наши мессенджеры, а вы наши любимые советчики. Ну и, кстати, о погоде.
1: Прогноз погоды на Бим-радио.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.
0: Давайте узнаем, что происходит у нас в плане погоды. Прямо сейчас плюс 20 градусов на улице в Казани. Облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2,2 метра в секунду. Завтра, 21 июня, утром плюс 20, днем плюс 23, вечером плюс 21, ночью плюс 17 градусов. Кстати, днем вот теперь появилась вероятность дождя. Ветер северный-северо-западный до 5 метров в секунду. Влажность воздуха до 80% при атмосферном давлении 755 миллиметров ртутного столба. Но в понедельник, 22 июня, также обещают нам дождик. В общем, постараемся как-то передохнуть. Надеюсь, просушится все уже, и это лето будет не таким уж и дождливым. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

0: радио. Первое в Казани.
1: 17 часов 42 минуты и 24 секунды. Ну что ж, давайте разберемся, что делать с друзьями, которые не хотят рисковать своей сухостью. Наверное, так можно сказать. Напомню ситуацию следующая. Друзья долго готовились к совместному пикнику на природе. За день до встречи один из них пишет в общем чате: завтра прогнозируются небольшие дожди, давайте перенесем на следующие выходные. Другой друг возражает: ничего страшного, возьмем тенты, дождевики, все пройдет. Мнения разделились. Одни поддерживают перенос, другие настаивают на проведении, начинается агрессивный спор, каждый считает себя правым, обвинения летят в обе стороны. Вот что бы вы посоветовали сделать в этой ситуации, ну и на чьей вы стороне, тоже интересно это узнать. Вот Василий нам написал: значит, вовсе они не друзья, и прекращать с ними дружбу. Это, конечно, знаете, универсальный такой вариант, но опять же напомню, после определенного возраста друзьями лучше не разбрасываться, потому что завести себе нового друга в возрасте 40 лет гораздо сложнее, чем 18 или в 5. Тогда-то вообще проблем никаких, по-моему, нету. Давайте узнаем, что сказал искусственный интеллект на этот конфликт. Неправильный вариант решения. Тем, кто хочет переноса, просто не прийти, проигнорировав решение большинства. Это расколет компанию. Тем, кто хочет ехать, обвинить пессимистов в трусости и испортить настроение. Компромисса не будет. Устроить голосование, но не принять результат, если он не устраивает. Это создаст вражду. А что же делать-то? Правильный вариант решения следующий. Посмотреть подробный прогноз из нескольких источников. Иногда один источник показывает дождь, другой ясно. Можно принять решение на основе более надежного. Взять с собой тент, пледы, зонты и выбрать место с беседкой. Тогда дождь не станет помехой. Договориться: встречаемся, но если дождь пойдет сильнее, сворачиваемся, едем в кафе. Так никто не будет чувствовать себя обманутым. Перенести на один день, например, на воскресенье вместо субботы, если прогноз улучшится. Это учтет опасения метеочувствительных, в кавычках, и не отложит встречи надолго. Ну да, действительно. Я лично на стороне тех самых людей, которые говорят: а все равно, если мы запланировали, значит, надо делать. Хоть шторм, хоть град, хоть, собственно говоря, все что угодно, нам не помеха. Главное, чтобы было какое-то место, где можно укрыться. Ну, опять же, вариант с беседкой, например, мне очень сильно нравится. Сейчас можно даже и арендовать спокойно какую-то беседку. И вообще, да. У нас огромное количество вариантов сейчас есть. Ну что ж, давайте тогда посмотрим на последнюю ситуацию на сегодня. И она связана с путешествиями. Итак, пара планирует летнее путешествие к морю. Добраться можно поездом, это почти двое суток в пути, или самолетом, всего 4 часа. Девушка настаивает на поезде, потому что в последнее время рейсы стали часто задерживаться и отменяться, и можно просидеть в аэропорту сутки. Парень хочет лететь, верит в удачу и не хочет терять 2 дня на дорогу. Они спорят, не могут найти компромисс. Настроение испорчено. Ну вот что действительно, поезд или самолет? Поездом 2 дня, самолетом 4 часа, но возможны, как мы знаем, различные задержки и отмены. Что все-таки выбрать в этой ситуации? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Поделитесь вашими советами. Ну и, кстати, если этим летом вы уже куда-то ездили в путешествие, может быть, даже по России, что вы выбрали? Поезд или самолет? Это интересно. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Ну, а вы наши любимые советчики.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООСС «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
4: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: Это уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
3: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
2: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
4: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.
5: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
6: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
7: 4 июля на летней площадке «Roof Place» большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

17 часов 51 минута и 24 секунды. Давайте узнаем все-таки, поезд или самолет. Знаете, самолетом, поездом, машиной. Был фильм когда-то такой. Напомню, ситуация следующая. Пара планирует летнее путешествие к морю. Добраться можно поездом почти двое суток в пути или самолетом всего 4 часа. Девушка настаивает на поезде, потому что в последнее время рейсы часто задерживаются и отменяются, и можно просидеть в аэропорту сутки. Парень хочет лететь, верит в удачу и не хочет терять 2 дня на дорогу. Они спорят, не могут найти компромисс, настроение испорчено. Вот что бы вы посоветовали в этой ситуации и на чьей вы стороне? Такое сообщение есть. Бим, привет. Я все же бы выбрал самолет. Не хочется 2 дня слушать стук колес и наслаждаться ароматами лапши быстрого приготовления. Да, есть определенные риски, но небольшие. Ну вот интересно, насколько по цене еще отличаются эти два вида транспорта. Потому что в последнее время, мне кажется, что стоимость поезда приблизительно такая же, как и у самолета. Раньше-то было дешевле, а теперь как-то вот стало все подороже. Да. Ну и искусственный интеллект нам насоветовал следующее. Неправильный вариант решения. Парню купить билеты на самолет втайне, поставив девушку перед фактом. Это подорвет доверие. Девушке настоять на поезде, используя эмоциональное давление. Ты не думаешь о моем комфорте. Парень будет чувствовать себя манипулируемым. Отказаться от путешествия вообще из-за спора. Обида останется у обоих. Правильный вариант решения. Проверить статистику задержек по выбранному направлению за последние месяцы. Возможно, опасения девушки преувеличены. Найти рейс, который вылетает рано утром. Задержки реже бывают в первой половине дня. Договориться лететь, но заранее забронировать отель с возможностью заселиться в любое время и купить страховку от отмены рейса. Это снизит риск. Если денег немного, а поезд действительно слишком долог, выбрать автобус или другой компромиссный вариант. Главное вместе принять решение. Ну, автобусом тоже 2 суток, знаете, это такое себе удовольствие. Ну что ж, все. Все мы с вами конфликтные ситуации на сегодня решили. Это значит, что все наши слушатели большие-большие молодцы. И теперь будут знать, если вдруг что-то подобное произойдет в их жизни. Ну, надеюсь, что ничего такого в вашей жизни происходить не будет. Мы двигаемся дальше и вернемся с кулинарным конкурсом уже очень-очень скоро.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, не придирайтесь к детям по мелочам, будьте с ними мягче и внимательнее. Сын или дочка, доставлявшие до сих пор немало огорчений, порадуют успехами. Тельцы, вам следует больше отдыхать. Это будет самым лучшим вариантом, чтобы пережить бурные события. Близнецы, храните секреты в голове, не рассказывайте о предстоящих планах, пока не придет время. Раки, обида будет будоражить вашу голову, проявите мудрость, чтобы простить и забыть. Львы, если у вас есть проблемы с лишним весом, избегайте переедания. Девы, настроение этого дня может сыграть плохую шутку. Не доверяйте незнакомым звонкам и бесплатным предложениям. Весы, займитесь спортом. Сейчас вам показано больше физической активности. Когда еще начинать новую жизнь, как не сейчас? Скорпионы, контролировать все будет невозможно. Надейтесь на помощь хороших людей и собственное везение. Стрельцы, на первое место выходит главное достоинство человека – его надежность. Романтика будет плохо сочетаться с делами. Козероги, не обращайтесь за помощью к гадалкам и предсказателям. Вам будет достаточно узнать мнение друзей, чтобы успокоиться. Водолеи, вы можете полностью довериться своей интуиции. Она выведет из тупика. Рыбы, вас ждет встреча с оригинальными и знаменитыми людьми, которые подарят массу впечатлений. Всем знакам зодиака желаем яркой и насыщенной жизни.
4: Яркие летние хиты на БИМ-радио.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами «Руки вверх». Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
2: Подробности на biosfera.kazan.ru. Без возрастных ограничений.

0: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Озарено. Ближе, чем кажется.

18:09:48. 4-й час субботнего шоу торжественно открывается прямо сейчас. И это значит, что мы с вами движемся вперед к кулинарному конкурсу. Да, да. Буквально через полминутки. Ну вот сообщение пришло, которое связано с обсуждением поездом или самолетом ехать на юга этим летом. Собственно, Роберт написал: если такая ситуация возникла, компромиссное решение — на отдых едут на поезде, немножечко устают, но потом отдыхают, зато не потеряют время в случае отмены рейса, а обратно уже лететь на самолете. Даже если самолет задержится, все равно уже отдохнули и никуда не опоздают. Ну, вот я вот как-то придерживаюсь приблизительно такого же варианта в своей будущей поездке в город Санкт-Петербург. Не на юга, конечно, но тем не менее. Итак, а теперь давайте, собственно, к кулинарному конкурсу. У нас он очень простой. Сейчас я вам прочитаю описание одного блюда, и ваша задача угадать, что же я вам описываю. Все варианты ответа принимаются в Telegram или Max, плюс 7 9 2 7 2 42 102 и 8. Ну и давайте сегодня шестой правильно ответивший получит от нас сертификат в парк семейного отдыха. Вот такой у нас приз сегодня. Ну и давайте, собственно, к блюду. Это блюдо родилось из столкновения двух миров — древних цивилизаций и европейских завоевателей. Его прародительницу пекли на раскаленных камнях еще ацтеки, но своим именем оно обязано испанскому слову. В классическом рецепте этого блюда сыр — обязательный компонент, но в его родном городе Мехико вас могут угостить версией вообще без сыра, а еще его готовят с шоколадом и фруктами. Секрет его хрустящей корочки в особой сковороде и отсутствии масла. Традиционно его готовят на глиняной поверхности, а начинку запечатывают, просто сложив лепешку пополам. В южных штатах США это блюдо стало культовой закуской благодаря смелым экспериментам. В него добавляют морепродукты, козий сыр и даже делают тортильи из черного теста. А еще его называют пицца-дин.

Тортилла. И это расплавленный сэндвич мексиканской кухни. Состоит он из тортильи, сыра и любых добавок от курицы до авокадо. Подается разрезанно на треугольники, а идеальный сыр для него тот, что тянется, как у пиццы. Как называется это блюдо? Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8, наши мессенджеры, телеграммы Макс. И шестой правильно ответивший получает от нас сертификат в парк семейного отдыха.

Пришло время подвести итоги кулинарного конкурса, и у нас некоторые варианты меня, честно говоря, смутили. Вот был вариант, что это тортилья, хотя тортилья — это же, ну, просто лепешка, соответственно. Конечно, она присутствует в этом блюде, но блюдо называется иначе. А вот что и правильно ответившее оказалось... Диляра. Диляра, мы вас поздравляем, вам достают сертификат в парк семейного отдыха. Ну и, конечно же, правильный вариант – это кесадилья. Кесадилья – та самая вкусная, обычно вот, запеченная, сырная. Ой, вот прям захотелось прямо сейчас попробовать скушать где-нибудь кесадилью. Ну, а новость к нам пришла из Австралии, которая также связана с едой. Вот, придя в один из продуктовых магазинов Сиднея в Австралии, немало людей удивилось, увидев неожиданный товар. Людям предложили отовариться яйцами эму, цена которых составляла $17 США за штуку. Некоторые впрямь бросили скупать темно-зеленые яйца, в то время как другие принялись дискутировать в интернете, обсуждая, законно ли продавать яйца местной птицы в обычном магазине с продуктами. И все сомневающиеся оказались правы, ведь представители власти подтвердили, что продажа яиц эму частным лицам запрещена. Такой продукт может поставляться только предприятиям общепита, имеющим специальную лицензию. Несмотря на то, что из-за магазина, торгующего незаконными яйцами, разразился целый скандал, немало гурманов отметили, что такая еда – это то, что обязательно нужно попробовать. Кулинары и диетологи называют яйца эму ценным австралийским продуктом, ведь одно яйцо заменяет 10-12 куриных. Плюс оно содержит много белка, железа, витаминов. Да и вкус яиц эму описывают как более насыщенный и нежно-сливочный. Вот я не знаю, что бы я сделал, если каким-то образом в магазине, где-нибудь здесь, вот в магазине у дома, неожиданно стали продаваться яйца эму. Наверное, бы купил. Хотя... дороговат, честно говоря, будет, если еще со всей логистикой. Ой. Нет, лучше, наверное, мы наши привычные куриные будем и дальше употреблять в пищу.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отец, чем будем новую беседку красить?
2: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
1: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
0: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
3: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
4: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.
5: Жил-был царь в одной стране.
6: Сад украсьте срочно мне, чтоб растения росли, зеленели и цвели.
5: Ванька в клевер побежал, для царя там все достал. Все в саду он посадил, царь Ивана наградил.
7: Питомник декоративных растений «Клевер». Консультация по ландшафту бесплатно. «Клевер», Молодыжский тракт 58, Залесная 58.
8: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: 6+.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А.
0: 0+.
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры. Hola!

0: Радио первое в Казани.
1: 18 часов 32 минуты и 6 секунд. Немножко новостей. Специально для вас вот узнал я, что стала известна грибная столица России в 2026 году. Представляете, оказывается, у нас есть и грибная столица. Это Коми. Коми станет грибной столицей России в 2026 году. Значит, в этом году, 6 сентября, в регионе пройдет масштабный семейный фестиваль дикоросов севера под названием «Гриб». Ну, слушайте, просто и незамысловато, на самом деле. Министр туризма Коми Мария Бадмацеренова рассказала, что, согласно последним исследованиям, именно этому региону прогнозируется наибольшее биологическое разнообразие грибов в этом сезоне. Это не народные домыслы, это научно доказанный факт. Мы считаем, что Коми – грибная столица России. И мы не только приглашаем собирать грибы, мы поможем их приготовить, чтобы увезти домой готовый продукт, заметила она. И на брифинге также она отметила, что Коми продолжает работу по продвижению собственного туристического потенциала. И в будущем, по ее словам, это позволит привлечь к региону больше внимания. Вот так вот. Ну, действительно, если вы вдруг неожиданно так любите собирать грибы, что просто вот готовы ради этого даже путешествовать по России, то welcome to Коми. Добро пожаловать в Коми, соответственно. Ну, а ранее россиянам также назвали первые июньские грибы. Среди них оказались лисички, опята и подосиновики. Так что, если вдруг вы уже пошли по грибы, поделитесь, как у вас урожай в этом году. И ходят ли сейчас вообще люди собирать грибы? Раньше, по-моему, это было чуть более популярно, а сейчас, мне кажется, как-то на спад все пошло. Я вот, например, лично грибы не собирал лет 20, наверное, приблизительно. Может, больше даже, может, 25. Вот, но разные могут быть мнения. Напишите, +7 972 72 42 102.8. Если у вас уже урожай грибной в этом году получился, так, похвастайтесь, да. Я с радостью вас поддержу в этом нелегком, я так могу сказать, труде, потому что, ну, действительно, ходить целый день, собирать, ой. А мы еще и не в Коми, к тому же.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК-наследие.
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЦ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
3: Ну что ж, давайте посмотрим, что ждать нас в плане погоды сегодня и завтра. Для начала прогноз погоды по Республике Татарстан на 21 июня, воскресенье. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью и утром местами туман. Днем в отдельных районах гроза. Ветер северный, северо-западный, ночью 4-9 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду. Местами кратковременное усиление 15-17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Максимальная температура воздуха днем плюс 20, плюс 25 градусов. Ну а прямо сейчас в Казани плюс 20 или 19, 20 градусов, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Ну а завтра в Казани будет такая погода. Утром плюс 20, днем плюс 23, вечером плюс 21, ночью плюс 17. Ветер северо-западный и северный. Влажность воздуха до 81%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
4: У природы нет плохой погоды.

0: 18 часов 43 минуты и 21 секунда. Думал я, что мне грибов вот сейчас пришлют, корзин полные, расскажут, как собирали. А у нас тут случился интересный спор по поводу того, может ли быть республика столицей. Ну, как выяснилось, может, да. Действительно, республика Коми – это грибная столица 2026 года. Вот так вот. Хотя мы все знаем, что столица республики Коми – это город Сыктывкар. Насколько я помню, надеюсь, я сейчас ничего не перепутал. Там сам не бывал, поэтому не знаю. Ну, давайте мы все-таки из наших родных практически пенат переместимся в Малайзию. Там такой курьезный случай произошел, который, кстати, напомнил мне кое-что из своего детства. Жительница Малайзии с полным правом может говорить, что отныне она ненавидит динозавров. Хотя вовсе не доисторические ящеры стали причиной неприятностей дамы, которой нужно было лететь за границу в командировку. Женщина собирала вещи и в запаре даже не заметила, как ее сынишка овладел ее паспортом и принялся с увлечением что-то рисовать на страницах. Как выяснилось, тех самых динозавров он там и нарисовал. Спросив совет у представителей власти, несостоявшаяся путешественница получила подтверждение всем опасениям. Такой паспорт и впрямь считался испорченным и недействительным. Пришлось матери семейства доплатить деньги, чтобы поменять паспорт в срочном порядке и заодно полюбоваться на чадо, которое не испытывало ни малейших угрызений совести и счастливо улыбалось. Видимо, мечтая о новых творческих свершениях. Вот так вот. Помню, я там рисовал в детстве тоже на всяческих различных поверхностях. Слава богу, мне никаких паспортов никто не давал, а то возникли бы сложности. Вот так вот.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
3: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
2: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.

0: ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
1: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
2: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: радио.
1: Наслаждаемся мы с вами летом, и это просто прекрасно. А вот еще одна напоследок новость у меня припасена для вас из Малайзии. Она связана с странным замкнутым кругом долгов, я бы так сказал. Обсуждая поступок героя этой истории, пользователь интернета разводит руками, пожимает плечами и не скупятся на вопросительные знаки. Мужчина из Малайзии, пристрастившийся к азартным играм, в итоге влез в такие долги, что всем родственникам пришлось объединиться, чтобы сообща заполнить эту финансовую брешь. Но только семейство выбралось из одной денежной ямы, как тут же угодило в другую. Любитель азартных игр растрогался из-за того, что родные помогли ему, и решил в свою очередь помочь им. Для этого этот чудак взял несколько крупных кредитов. Остается только гадать над окончанием этой истории, откровенно говоря, кажущейся бесконечной. Наверняка родные вновь объединились и справились с трудностями, но хочется верить, что с горе родственникам была как минимум проведена суровая беседа. Действительно, ну вот какие вы молодцы, вы так мне помогли. Надо, пожалуй, взять еще кредитов. Отличная идея, помогу-ка я и вам. Действительно, это все у нас сарказм. Как бы все свои риски, пожалуйста, все оценивайте, потому что, да, это может быть очень-очень чревато. Ну, а давайте все-таки о хорошем. О хорошем... Ну, хорошее у нас сегодня заключается в том, что практически через несколько минут уже в этой студии окажется Глеб, а я скажу вам пока-пока. До следующей субботы, и будем с вами, как всегда, на связи. В следующую субботу обязательно вернемся назад в прошлое, решим конфликтные ситуации в рубрике «Советчики», как всегда, поговорим о новостях со всего света. В общем, все будет просто прекрасно. Отличного вам субботнего вечера, ну и до скорых-скорых встреч. В студии с вами был Сергей Филиппов. Пока-пока.
0: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
3: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, не придирайтесь к детям по мелочам, будьте с ними мягче и внимательнее. Сын или дочка, доставлявшие до сих пор немало огорчений, порадуют успехами. Тельцы, вам следует больше отдыхать. Это будет самым лучшим вариантом, чтобы пережить бурные события. Близнецы, храните секреты в голове, не рассказывайте о предстоящих планах, пока не придет время. Раки, обида будет будоражить вашу голову, проявите мудрость, чтобы простить и забыть. Львы, если у вас есть проблемы с лишним весом, избегайте переедания. Девы, настроение этого дня может сыграть плохую шутку. Не доверяйте незнакомым звонкам и бесплатным предложениям. Весы, займитесь спортом. Сейчас вам показано больше физической активности. Когда еще начинать новую жизнь, как не сейчас? Скорпионы, контролировать все будет невозможно. Надейтесь на помощь хороших людей и собственное везение. Стрельцы, на первое место выходит главное достоинство человека – его надежность. Романтика будет плохо сочетаться с делами. Козероги, не обращайтесь за помощью к гадалкам и предсказателям. Вам будет достаточно узнать мнение друзей, чтобы успокоиться. Водолеи, вы можете полностью довериться своей интуиции. Она выведет из тупика. Рыбы, вас ждет встреча с оригинальными и знаменитыми людьми, которые подарят массу впечатлений. Всем знакам зодиака желаем яркой и насыщенной жизни.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами «Руки вверх». Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: на Бим-радио.
1: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
2: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
1: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
3: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честнозастройщик.рф.
8: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС или ком цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС или ком.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: едешь дальше. На АЗС или ком цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС или ком.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, солнышки мои, доброго субботнего вечера вам. Очень рад быть здесь, рад с вами. Сейчас мы с вами поболтаем, много чего обсудим, как обычно, поспоминаем старую музычку. А я для вас подготовил, ух, какую песню-то. Традиционно открывашка для часа. Я думаю, вам очень понравится. Как раз погодка немножко получше стало, да, ближе к вечеру дождики все прошли, остались только мы, тепло и летний субботний вечер. Он меня уже бабай приветствует, салам Низовский, салам бабай. Да, Глеб Низовский у микрофона, что-то я не представился, может меня кто-то впервые слышит. И сегодня мы с вами будем до 10 вместе тусоваться, да, в 9 вечера, как обычно, привет-приветов. А до этого я вас буду кормить, я вас буду знакомить с очень прекрасной музыкой, друзья, по возможности. Конечно. Итак, следующая песня, она вообще написалась в 65-м году. Ее написал очень талантливый соул-певец Отис Рединг, но про него как-нибудь в другой раз поговорим. Аретта Франклин ее исполняет в 67-м году, в феврале. Она записала эту песню быстро, она стала супер-хитом. Даже если мне не изменяет память, журнал Rolling Stone, да, знаменитый, поставил ее в топ-5 лучших песен за всю историю человечества вообще. Но это было, конечно, лет 25 назад, но тем не менее. Аретта Франклин родилась, друзья, у нас в 42-м году и вообще считается лучшей певицей в истории. И на самом деле я здесь соглашусь. Вот этот список выходил в прошлом году, я его посмотрел.

смотрел весь, от начала и до конца. Где-то, конечно, спорно, но она на первом месте вот благодаря своему гибкому и сильному вокалу. Ее часто называют королевой соула. И здесь с этим, в принципе, не поспоришь. Ну ладно, друзья, Бим Радио, суббота, выходной. Поехали! Поехали!

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, это была Кристина Си в эфире Бим-радио, а до нее была Аретта Франклин, как я славненько потанцевал здесь, не вставая со стула. Надеюсь, вы тоже. Великая песня, вот не зря ее поставили в топ-5, я считаю, учитывая, что ей 59 лет исполнилось в этом году, в следующем уже будет 60, но давайте округлим и скажем, что ей 60 все-таки, да? Ой, не могу, у меня даже слов нет. Люблю такую музыку, а это ритм и блюз, друзья. Спасибо вот большое афроамериканскому населению за изобретение такого жанра. А у меня для вас интересная новость на повестке дня. Китай, друзья, представил первый в мире робот-унитаз. Вот у меня как раз для вас после этого будут вопросики определенные. Так как многим людям приходится вставать посреди ночи, теперь это может остаться в прошлом. Друзья, китайский технологический бренд представил первый в мире самодвижущийся туалет, который приезжает к человеку по команде. Вот до чего дошел прогресс, да, как говорится, до невиданных чудес. Значит, робот по имени Сяо Бань, в переводе «маленький помощник», что не менее смешно, уже доступен в Китае по цене 29 тысяч юаней. По нашим деньгам это около 300 тысяч. По нажатию кнопки или голосовой команде устройство подъезжает к хозяину, избавляя его от необходимости вставать с места. И вот у меня, соответственно, в связи с такой новостью вопрос. Да? А как вы думаете, друзья, куда нас приведут вот такие вот умные технологии? Умный дом, умное кресло, умный унитаз уже, я не знаю, умная кухня, умный холодильник. Всего так много умного, да, и я ненароком вспоминаю мультфильм «Валли». Помните такой? Выходил в 2008 году от Pixar. И там это все очень сильно обсмеивается. Тем самым, что люди там вообще перестали вставать с кресел. Они так красиво левитировали над дорогами. Жили они в космосе, потому что Землю они уже окончательно загрязнили и улетели с нее. Ну, в общем, вот для вас такой вопрос, друзья. Как вы считаете, вот, нужно ли вообще вот такие изобретения? Давайте по этому поводу сегодня подискуссируем. В ближайший часик, может, два. 792-72-42-102.8 в Телеграме, в Максе можете писать. Обсудим, поболтаем. И давайте на связь, друзья.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Любопытно, что для популяризации картофеля среди французов в конце 18 века агроном Антуан Пармантье выставлял в дневное время вокруг своего картофельного поля вооруженную охрану. На ночь сторожа удалялись, позволяя людям украсть клубни.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
5: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
6: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакете

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, вот к теме об ИИ, да, я решил посмотреть, что там у нас в искусственном интеллекте вообще происходит и какие прогнозики. И вот аналитики прогнозируют, что к 2030 году искусственный интеллект будет задействован в 25 всех IT-задач как полноценный самостоятельный исполнитель, а в остальных 75% станет незаменимым помощником человека. Как вы к этому относитесь-ка? Вот мне Альбина как раз написала, она меня поприветствовала. Добрый вечер, Глеб Смирнов. Пишет мне Альбина. Добрый вечер, Альбина Смирнова. Хорошего эфира пожелала, спасибо. Он будет хорош, если вы его будете слушать. И также она написала, как бы не привело к тому, что было в фильме «Терминатор». Это, наверное, самый распространенный страх в наши дни. Все люди боятся таких перспектив, да, потому что я «Терминатора», я смотрел только 3 части, кстати, а их там, по-моему, штук 6 или 7, я уже не помню. После какой-то части это уже откровенно, я не знаю, как назвать, началось. Вот, поэтому, но первые 2, они, конечно, гениальные, особенно вторую я люблю. Но сейчас не об этом, сейчас о том, какую роль играет наша жизнь ИИ. Вот я вам могу сказать так, сейчас ни одна учеба вообще нигде, будь то медицинский, будь то юридический, будь то экономический, нигде не обойтись без искусственного интеллекта. Он очень сильно помогает, потому что почему? Мне вот лично наоборот это в плюсик, потому что с первого курса, даже не с первого курса, еще раньше я всегда работал, а когда ты работаешь очень, точнее так скажем, большее количество времени, ИИ тебя очень сильно выручает. Правда, раньше такого не было, вот, потому что когда ИИ начал популяризоваться? Буквально в прошлом году, можно так, наверное, сказать. А до этого года все приходилось делать вручную. Вообще все. И курсовые, и всякие рефераты, и так далее. А что уж говорить про лет 20 назад, когда все писали от руки. Да, вот что. «Терминатор возвращается», пишет Евгений. Ой, надеюсь, она не нужна, твоя одежда. Надеюсь, он не вернется, конечно. Ну, в общем, 792-72-42-102.8, Telegram Max, вы можете поделиться своим мнением касаемо ИИ. А сейчас пока, друзья, будет в эфире Бим Радио моя любимая песня великой Мадонны «Like a Prayer».

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, друзья, очень важная информация. Вот со мной Бабай поделился, да, постом в одной группе, ну, вот про Казань. Огромная пробка образовалась у Акбарс-арены. В эти минуты тысячи людей направились на концерт группы «Руки вверх». Я вот, честно говоря, не знал, что у них сегодня концерт. Вот спасибо за информацию, Бабай. И предупреждение для всех, кто ездит по городу там с работы на работу или за город. По возможности, конечно, объезжать Акбарс-арену. Здесь даже есть видосик вот прикрепленный. Я его посмотрел. Народу действительно много. Как у Майкла Джексона. Но его лучшие времена, я бы даже так сказал. Про погоду, наверное, давайте чуть поговорим. Плюс 19 в Казани на данный момент времени. Осадков сегодня больше не ожидается. Облачно с прояснениями. Ночью будет 16-15 градусов, так что легкую курточку можно накинуть, если соберетесь куда-то прогуляться. А так, в течение недели погода будет такая же, от 24 до 21 градуса держаться и местами кратковременные дождики. Поэтому все равно у нас будет с вами замечательно. Потому что что? Потому что вы на Бим-радио.
2: Реклама на Бим-радио.

Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну, наконец-то, моя любимая фоновая музыка, идеальная под меня. Если вы ее слышите, друзья, это означает, что в эфире Бим-радио романтическая пятиминутка. Такая авторская пятиминутка от меня. Давайте поговорим о любви, наверное, да? Как раз у нас через час будет с вами программа «Привет приветов», где вы сможете сознаться кому-нибудь в любви, признаться кому-нибудь в любви, поделиться с кем-нибудь любовью. Моя задача, для чего я создал эти пятиминутки романтические, чтобы вас заряжать этой энергией. Любви и так мало в этом мире, не правда ли? Кто со мной не согласен? Ну, мне кажется, никто. Мне кажется, все согласны с этим утверждением. Ну что, друзья, как правило, да, после такой романтической музыки наступает другая романтическая музыка, которую я заранее подготавливаю специально для вас. Я думаю, что вам она 100% понравится. Как обычно, это будет Лу Роллса, друзья, баритон. У него баритончик такой очень хороший, крепенький. Он был хорошим другом Фрэнка Синатры, у которого был тоже очень хороший баритончик. И я думаю, что самое время пригласить ваших жен, может, девушек, да, можно и мужей тоже приглашать, да, не обязательно в одну калитку играть. В общем, приглашайте друг друга на медленный танец. И что? Лу Роллс в эфире Бим-радио, друзья.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, не придирайтесь к детям по мелочам, будьте с ними мягче и внимательнее. Сын или дочка, доставлявшие до сих пор немало огорчений, порадуют успехами. Тельцы, вам следует больше отдыхать. Это будет самым лучшим вариантом, чтобы пережить бурные события. Близнецы, храните секреты в голове, не рассказывайте о предстоящих планах, пока не придет время. Раки, обида будет будоражить вашу голову, проявите мудрость, чтобы простить и забыть. Львы, если у вас есть проблемы с лишним весом, избегайте переедания. Девы, настроение этого дня может сыграть плохую шутку. Не доверяйте незнакомым звонкам и бесплатным предложениям. Весы, займитесь спортом. Сейчас вам показано больше физической активности. Когда еще начинать новую жизнь, как не сейчас? Скорпионы, контролировать все будет невозможно. Надейтесь на помощь хороших людей и собственное везение. Стрельцы, на первое место выходит главное достоинство человека – его надежность. Романтика будет плохо сочетаться с делами. Козероги, не обращайтесь за помощью к гадалкам и предсказателям. Вам будет достаточно узнать мнение друзей, чтобы успокоиться. Водолеи, вы можете полностью довериться своей интуиции. Она выведет из тупика. Рыбы, вас ждет встреча с оригинальными и знаменитыми людьми, которые подарят массу впечатлений. Всем знакам зодиака желаем яркой и насыщенной жизни.
1: Уикенд на БИМ-радио. Сегодня с нами. Руки вверх. Уикенд. Отдыхай с БИМ-радио.
0: Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы «Уикенд» на БИМ-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». ООО «Агава».
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: хочу.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: 20.09 вечера в Казани. Друзья, у микрофона Глеб Низовский, Глеб Смирнов. Снова добрый вечер. Да, кто меня первый раз слышит, приветствую вас. Мне слушатели присылают фотографии с концерта, который вот-вот начнется, я так понимаю. Ждем Сережу, пишет мне Артем. У меня в связи с этим такой вопрос появился. Вот я за свою жизнь, к сожалению, очень мало концертов посетил. Ну, здесь, во-первых, две причины. Первая, наверное, это финансовая, скорее всего, у меня по жизни. А вторая, это как раз-таки та, что большинство моих любимых исполнителей давным-давно ушли из этой жизни, так скажем. Да, до 90-х, наверное, включительно. Вот. И, я был последний раз на музыкальном концерте. Ну, если это можно назвать вообще концертом, конечно. Это было, когда мне было лет, сейчас скажу, сколько, 16, если мне не изменяет память, а может даже 15, да. Это была такая на тот момент малоизвестная постпанковая рок-группа российская, Буерак они называются. Вот кому интересно, можете посмотреть в интернете. Неплохие ребятки, много хитов выпустили в свое время, но это было в 2017 году. Вот, они выступали, где они выступали, по-моему, в Корстене они выступали, было такое, да. Я прям очень хорошо запомнил этот концерт. Это потому, что был один из моих самых первых концертов. Да если не самый первый вообще. И вот у меня в связи с этим к вам вопрос. Помимо того, как искусственный интеллект влияет на нашу жизнь, и что вы вообще по этому поводу думаете, у меня к вам второй вопрос, друзья. Какой концерт вам запомнился больше всего? Или даже не так. На чей концерт вы впервые в жизни пришли? Вот и сколько вам было лет, и когда это было? Можете со мной поделиться, с удовольствием почитаю. 792-72-40. 42-102,8 в Телеграме и в Максе.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Я так понимаю, половина Казани ожидает появления Сергея Жукова на Акбарс-арене, судя по всему, да? Я вот вспомнил как раз-таки историю про концерты. Замечательную историю. Есть у меня хороший товарищ один, еще со времен школы, который после окончания вуза переехал в Турцию жить. И так получилось, что в прошлом году легендарная группа Guns N' Roses анонсировали тур вообще по миру. И одна из остановок это как раз-таки был Стамбул. И вот я помню этот момент, когда мне этот друг пишет и спрашивает: слушай, тут в августе вот Guns N' Roses приезжает, и как думаешь, мне идти? Я думаю, в смысле? Ты еще такие вопросы задаешь? Дружище, конечно, надо идти. Это единственный шанс, наверное, в жизни увидеть легенду такого калибра, как Axl Rose, который вокалист Guns N' Roses, да? Человек уникальный, кстати. У него голос на 7 октав. То есть он может петь и фальцетом, он может взять и басом. Но, конечно, он свои связки очень сильно посадил, и сейчас его пение больше похоже на звуки мяуканья умирающего кота. Но, тем не менее, да, когда-то давным-давно, лет так 35 назад, он еще мог, пока окончательно не посадил все свои связки. Но, конечно, мой друг сходил на концерт, куча видео мне прислал, и на самом деле, несмотря на то, что он уже не очень пел, я про Axl Rose, да, концерт все равно зажигательный и запоминающийся. Поэтому, друзья, если есть какая-нибудь такая возможность пойти на концерт любимого исполнителя, все бросайте. Возможно, этого уже никогда может и не повториться. А сейчас Guns N' Roses, November Rain, великая баллада в эфире Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Что, друзья, напомню, у нас с вами тема для обсуждения сегодня. На концерт какой группы вы сходили, и вам это запомнилось больше всего? Вот. О любимых исполнителях, скорее даже. Гульнара мне написала. Глеб, привет. Приветствую, Гульнара. Как ты прав? Вот она, видимо, имела в виду прав в том плане, что если есть возможность пойти на концерт любимого исполнителя, нужно непременно этого делать, потому что следующего раза может и не быть. Итак, в 2014 году, в октябре, на мой день рождения, пишет Гульнара, коллектив мне подарил билет на концерт Юры Шатунова в «Пирамиде». Это огонь! И он со сцены на весь зал меня поздравил с днем рождения. Представляете, друзья? Вот это память на всю жизнь, пишет Гульнара. Оказывается, девчата заранее написали записку и передали. Очень, на самом деле, благородный жест со стороны Юры Шатунова. Что это означает? Человек от народа, да? Народный исполнитель. Вот, наверное, более влиятельных людей на русскую поп-музыку, помимо Шатунова и Жукова, достаточно трудно назвать. Да, вот один из них, к сожалению, нас уже покинул. Светлая память Юрия Жукова. Ой, Юрия Жукова хотел сказать, прошу прощения. Юрия Шатунова. А Жуков нас еще радует своими выступлениями. И как много людей их любит, вот на самом деле, друзья, я на самом деле удивляюсь этому факту. Наверное, все знают их песни. Вот нет таких людей, которые не знают их песни, что «Ласково май», что «Руки вверх». Вот настолько это влиятельный исполнитель для нас и для нашей с вами страны, нашего с вами места жительства. Ну, ладненько. Напоминаю, 792-72-42-102.8. Можете написать, поделиться своими воспоминаниями о любимых исполнителях, да? Я думаю, что Бабай вот мне написал, Жуков икает сейчас, и смеющиеся смайлики. Ну, не могу подтвердить, Бабай, да, я не скажу, что часто посещаю концерты или слушаю живые выступления, но поверю на слово. Еще разочек, да, 792-72-42-102.8, Telegram, Макс, можете поделиться своими впечатлениями, своими воспоминаниями, а через полчаса, кстати, напомню, у нас будет программа «Привет-приветов», где можно передать приветики своим любимым, друзьям, семье, ну и, конечно, заказать песню на Бим-радио, само собой разумеется.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Что, друзья, решил я посмотреть, кто сегодня у нас родился из известных музыкантов. И здесь достаточно внушительный список, я вам скажу. Начнем, во-первых, с французского композитора Оффенбаха. Вот, те, кто учились в консерватории, вам большой-большой привет. Основоположник классической оперетты, на секундочку, да? Майкл Энтони родился. Американский бас-гитарист, участник хард-рок группы Ван Хален. Очень интересная группа американская, хотя я не фанат, но влияние они внесли. Известный советский бард, поэт и актер Юрий Висбор. Я думаю, такого вы тоже помните. Помимо них, еще родился у нас сегодня Карлос Сантана. Виртуоз игры на гитаре. Про него много что можно сказать вообще, в принципе, да, но давайте не будем углубляться. Просто великий музыкант, великий человек. Основатель группы Beach Boys Брайан Уилсон. Ну, они там были братьями, там много-много братьев в этой группе. Он один из самых главных там у них считается, да. В 42-м году он родился. Исполнитель Лайонел Ричи. Друзья, сегодня тоже празднует день рождения. И не менее легендарная певица Синди Лаупер тоже сегодня празднует день рождения. В 53-м году она родилась. Ну, вот такой вот богатый день на популярных исполнителей. По поводу, кстати, привет-приветов, вы мне уже тут накидали раньше времени, я так понимаю. Причем все в одну минуту написали, представляете? В 20:34 мне пришло 4 сообщения от разных людей. Вы прям как сговорились, что ли? Обязательно я их зачитаю, друзья, когда у нас начнется программа «Привет-приветов». А начнется она у нас в 9 вечера. Вот. На всякий случай напомню, для тех, кто может впервые нас слушать, такое тоже бывает, 7-92-72-42-102-8. Телеграм Макс, можете присылать все ваши приветики, да, и на сайте тоже, и в приложении тоже есть очень удобная кнопочка «Передать привет». И, кстати, вот в связи с днем рождения либо Синди Лаупер, либо Лайонел Ричи, это будет зависеть и прямым образом влиять на нашу романтическую пятиминутку в конце часа. Я еще не определился, кто из них именно, потому что и у того, и у той есть замечательные песни, но в зависимости от плейлиста я что-нибудь решу.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, у нас тут слушатели, точнее вы, активизировались, я смотрю, уже накидали мне приветов, наверное, минут на 10 вперед. Это хорошо, что вы сегодня такие активные. Заодно можете рассказать, чем вы занимаетесь и где вы сейчас находитесь, будет интересно. Кто-то за городом, наверное, кто-то на работе вообще, кто-то на концерте группы «Руки вверх». Кстати, по поводу заказов «Руки вверх», на всякий случай хотел уточнить. Они у нас и так играют весь день в начале часа, поэтому, к сожалению, по заказам конкретно «Руки вверх» сегодня отбой. То есть в начале часа она и так играет, поэтому это как бы на радость всем пусть будет, да? Ну ладненько, друзья, давайте еще крайний разочек напомню. Час у нас с вами завершается, второй вместе проведенный, 20.48 у меня на часах, не знаю, как у вас, но у меня лично 20.48. 7.92, 70.2, 42, 102 и 8. Телеграм, Макс, пожалуйста, пишите, передавайте приветы, заказывайте песни. Уникальная возможность, друзья, вот что могу сказать, но в течение только одного часа. Имейте, пожалуйста, в виду. Я, конечно, всегда стараюсь всех все засунуть, все успеть, все песенки. Там где-то подрезать, где-то подбавить, где-то передвинуть. Но не всегда далеко получается, потому что время ограничено. Ну и да, на всякий случай еще раз скажу. На сайте и в приложении тоже можно передать приветики. Давайте увидимся уже через пару минут в рубрике «Романтическая пятиминутка».

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Романтическая пятиминутка объявляется открытой, друзья. Итак, я напомню, давайте еще разочек, что я вас заряжаю любовью, чтобы вы потом этой любовью делились в программе «Привет-привет», само собой разумеется, которая начнется уже через 5 минут. 792-72-42-102-8, Telegram, Max, а также в приложении и на нашем сайте можно передать привет и сознаться кому-нибудь в любви. Так как у Синди Лаупер сегодня день рождения, а как выяснилось после небольшой перепроверки, у нее день рождения 22 июня. Я не знаю, почему мне интернет выдал ее в списке с другими музыкантами, у которых реально сегодня день рождения, но все равно я уже ее поздравил, поэтому деваться некуда. И я вас заклинаю, чтобы вы приглашали на танец своих любимых половинок. Ну и готовились передавать свои любовные письма. С 9 вечера Синди Лаупер в эфире Бим Радио, друзья.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, вот и началась ваша любимая программа, да, как бы правильно это не звучало. Итак, давайте не будем терять времени, приветиков у нас очень много, начнем с первого. Добрый вечер, Бим и слушатели Бима. Возвращаемся в Казань с юго-востока нашей любимой республики. Поставьте, пожалуйста, для нашего водителя Дамира песню «Натали», а ты такой красивый с бородой, от пользователя Зайтуна Ибрагимова. Обязательно поставим, как раз таки будет следующее, да, напоминаю, друзья, на всякий случай, считаю все по очереди, само собой разумеется. Так, идем дальше. Светлана мне написала: «Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, всей Болталки, большой привет. Для всех мальчиков и для всех девочек. Какао, песню Хлебниковой, пожалуйста». Ага. Хлебниковая есть у нас, вот чашка кофе точно есть, а по поводу какао, это хороший вопрос, я поищу, если есть, то, конечно, поставлю. Ксения нам пишет, мне точнее, и нам, и вам, и всем. Доброго вечера, Глеб. Здравствуйте, Ксения. Передаю большой привет всей нашей болталке. Денис, счастье мое, тебе огромный привет. Поставьте, пожалуйста, песню Батырхана Шукенова «Твои шаги». Ага. По памяти не скажу, но если есть, то, конечно, с удовольствием ее поставлю, обязательно поищу. Дмитрий пишет: «Добрый вечер». Добрый. «Хочу передать привет лучшему другу Исламу. Ислам, надеюсь, вы это слышите, вам Дмитрий передает большой-большой привет». Александр написал: «Привет девушке Оксане. Большой-большой привет. Для любимой Оксаны», даже он писал до этого. И просит поставить песню из сериала, «Слово пацана». Ага. А какую конкретно? Вот, не могли бы вы уточнить, Александр, пожалуйста? Там вроде как много песен было, да? Айрат мне писал: «Приветствую». А, нет, это уже не то. «Добрый вечер, Глеб». Да, вот он мне пишет. «Передает привет... Передай привет нам». Большой привет вам передаю, Айрат. Он мне как раз сказал, что они на работе сейчас сидят. Значит, не они, а они на работе. И просит поставить песню Лепса с Тимати «Лондон». Я уеду жить в Лондон. Я так понимаю, это она, да? «Привет, Бим. Передаю привет родителям Зеле и Сергею, сестренке Злате и брату Ратмиру. Можно поставить песню «Ветер с моря дул» Натали». Ах, Натали у нас уже заказали до вас, к сожалению, поэтому вынужден вас попросить выбрать какую-нибудь другую песенку. Вот, давайте, мы с вами на связи, поэтому есть еще время выбрать что-нибудь другое. 792-72-42-8, друзья, Telegram Макс, пожалуйста, пишите, передавайте приветики, заказывайте музыку, уникальная возможность, и также на сайте, и в нашем приложении тоже можно это все удобненько сделать.
2: А ты такой красивый с бородой, в твои попало сети.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Что, друзья, давайте новые приветики зачитывать, да? Оксана мне написала. Передаю привет любимому Александру от Оксаны. Прошу вас поставить песню «Светы. Твои глаза». Поищу, я думаю, что она есть. По-моему, она у нас была. И обязательно поставлю для вас, Оксана. Безусловно, без проблем. Итак, заходим у нас в приложение. Привет, Глебим Радио. Привет, столица. Поставьте, пожалуйста, Флитвуд Мак или что-то в этом духе. Спасибо, сердечко. От нашего постоянного слушателя Фарита. Обязательно поставим, без проблем. Да и Флитвуд Мак у нас есть, да, я помню песню Dreams, одна единственная. Заходим в Телеграм, там тоже было одно сообщение. Милка Кэт мне писала: «Всем добрый вечер. Сегодня день рождения у моего брата, так что очень поздравляю его. Передаю привет всей Казани, ну и, конечно, счастливчикам, кто сейчас на концерте, руки вверх. Ну а песню уж заказывать не буду. Как вы сказали, что за час все песни могут не уместиться, пусть лучше другие послушают свои любимые песни. Какой благородный слушатель. Ну а окошки еще есть. Я вот вам написал в Телеграме, кстати, проверьте личку, что вы можете еще заказать песенку. Окошки у нас остались. Обязательно поищу и для вас поставлю. 792-72-42-102-8. Друзья, Телеграм, Макс, а также в приложении на нашем сайте можете передать приветики.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Знаете ли вы, что египетская мумия фараона Рамзеса II получила современный египетский паспорт? В 1974 году египтологи обнаружили, что состояние мумии одного из самых известных фараонов по каким-то причинам очень быстро ухудшается. Чтобы избежать оформления ее вывоза в Париж как культурной ценности, решили сделать мумии паспорт, где было указано имя фараона Рамзес, а в графе «профессия» стояла «король» и пометка «болен».
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
5: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
6: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект «Декларация на сайте наш.дом.рф». Финансирование строительства АО «Банк Доноров». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Поеблюсь дней на пять, покручу я опять на Москву твою мать.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Ну что, друзья, мы с вами так уже плотненько плейлист забили с вами, да, до конца часа практически. Есть еще немножечко места, поэтому не упустите свою возможность великую, да. А, кстати, Милка Кэт в итоге заказала песенку, все замечательно, в очереди стоит, не переживайте, Милка Кэт, скоро она уже будет. Так, Алсу мне написала вот в Максе. Привет, Бимка. Передаю горячий привет своему любимому мужу Айрату. Целую в ушко, твоя Алсушка. Люблю. И три сердечка красненьких, вот прям бьющихся, да? Ну, как это мило. Я же даже умилился. Ну что, друзья, может, звоночек примем? Как вы думаете? Давайте-ка попробуем, да? 292-102-8, студийный номер. Кто первый дозвонится, с тем мы поболтаем. На всякий случай, 8-843, это код города, да? Потом 292-102-8. Подождем секунд 30. Может, это какой-нибудь будет счастливчик сегодня. Пожалуйста, звоните, передавайте привет. Еще есть возможность, опять же. Опа. Так, кто-то у нас молодец сегодня. Алло. Алло!
3: Алло, Глеб, добрый вечер!
2: Добрый вечер!
3: Я не ожидала, что я дозвонюсь, я просто в шоке!
2: А, вы очень рады, да, я так понимаю?
3: Да, вообще, я уже написала даже на сайт Бим-радио, но вы еще не прочитали мой привет.
2: А он, наверное, еще не пришел, как вас зовут? Рассказывайте.
3: Меня зовут Алена. Мы с моим супругом Александром сидим сейчас в беседке, смотрим на озеро, едим вкусняшки, передаем привет всей Казани. Мы любим Казань, мы любим Нижнекамск, мы любим морские. В общем, всем здоровья, счастья, любви. Пусть будет все у всех прекрасно, как сегодняшний вечер.
2: Ой, как замечательно.
3: Я счастлива, что у меня такой супруг. Я его люблю, люблю, люблю. В общем, я самый счастливый на свете.
2: Как это замечательно. Я прям сейчас зубы отвалятся.
3: И вам всего хорошего, Глеб. Вам здоровья, счастья, любви, чтобы дома все было хорошо, материального благополучия и вообще, чтобы все были счастливы и здоровы.
2: Какие золотые слова. Вот не вы мне уже очень нравитесь. Вот вы с таким заходом прям прилетели. Вот у меня аж настроение поднялось. Спасибо вам большое тоже. Я вам тоже желаю хорошего вечера. Вот вы там, спасибо, судя по всему, прям замечательное время проводите, да?
3: Да, вдвоем так прям тихо, спокойно. Ах. Это счастье, когда у человека есть любимый человек.
2: Я с вами согласен. Романтика, ух, обожаю такие вещи. Может, какую-нибудь песенку хотите услышать?
3: Да, хотели бы заказать песенку Кристины Орбакайте «Авраам Руссо, просто любить тебя».
2: Ага, я знаю эту песню, да. Ну, надеюсь, она у нас есть. Сейчас я даже быстренько посмотрю. Так, Орбакайте с Руссо, да?
3: Да.
2: Есть «Любовь, которой больше нет», есть песня.
3: У нас любовь есть.
2: Это понятно, да. Вот я поэтому что-то не хочется мне ее ставить, честно говоря, после таких разговоров. Так, ну я попробую еще поискать. Надо второй вариант, на всякий случай, если не найду.
3: Хорошо. А, второй вариант.
2: Да.
3: Любимый муж, какой второй вариант поставим? Ну, на ваше усмотрение он мне.
2: Ну, ладно.
3: Я сам решит, что нам поставить.
2: Договорились. Спасибо вам за звонок. Приятно было с вами поболтать.
3: Спасибо, Ним Радио. Вы очень крутое, самое крутое радио в мире.
2: Да, это я согласен. Давайте хорошего вам вечера. Хорошо его провести.
3: Спасибо вам тоже. До свидания.
2: До свидания, до свидания. Ой, как замечательно поговорили, друзья, вообще, у меня же настроение поднялось. Я вам еще раз желаю хорошего вечера, у вас там полный романтик, я так понимаю. И я обязательно подыщу песенку Орбакайте с Авраамом Руссо, если не найду что-нибудь на свой выбор. А пока что, Максим, знаешь ли ты, в эфире Бим Радио.

0: приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, какой замечательный разговор у меня был в прошлом выходе с одной романтической парочкой, которая смотрит на озеро и ест вкусняшки. Завидую я вам, ребята. Ну ладно, переходим к новым приветам. У нас, вынужден предупредить, у нас уже плейлист забит с вами, господа, леди и джентльмены, да? Поэтому просто буду пока что зачитывать ваши приветики. По возможности, конечно, поставлю еще что-нибудь из того, что вы заказываете в порядке очереди, но боюсь, что уже, наверное, не получится. Итак, Ирина мне написала в Телеграме: «Привет, Глеб, и красное сердечко». Я вам тоже посылаю сердечко, Ирина. «Хочу заказать для своего мужа Решата песню «Седая ночь» Юры Шатунова». Вот она как раз-таки самая крайненькая и влезла у нас с вами, поэтому сегодня вы ее услышите. Полина мне написала: «Здравствуйте, можно сегодня, а можно поздравление написать?» Да, конечно, можно, Полина, пишите. У вас еще есть целых 20 минут, чтобы его написать, и я его с удовольствием зачитаю. Как можно счастливее я это сделаю. «Добрый вечер», пишет Евгений. «Передайте, пожалуйста, привет другу Дживану». Дживан, вам большой-большой привет от Евгения. Наталья написала: «Ух, фанаты капитана Джека на месте, на базе. Глеб, доброй ночи. Мы на связи, мы с детьми на даче. Старший закрыл второй курс энерго. Ура, я магистратуру закончил, он второй курс энерго, здорово. Средний сын сдал все ОГЭшки. Ждем результаты. Поработали на славу, намылись в бане, нажарили шашлык. Ух ты, я до вас доеду, нет, когда-нибудь вообще? Теперь релакс», пишет Наталья. «Всем доброй ночи и хороших выходных». Хорошие пожелания, и присоединяюсь к Наталье с такими пожеланиями. Оксана написала: «Добрый вечер всей Казани. Прекрасный вечер проводим в своем доме. Шашлык, банька, СНТ «Нарцисс». Ух ты, такой есть? Люблю детей, мужа, дом, работу. Все люблю, эту жизнь в том числе. Всем желаю счастья, как у нас». Ох, замечательные слова, Оксана. Вы сегодня такие все вещи пишете приятные. Аж очень сильно приятно их читать мне. Ну ладненько, пока на этом все. Ждем поздравления от Полины, которая, надеюсь, его напишет в Телеграме. Полина, у вас осталось 17 минут и 40 секунд с этого момента. А сейчас в эфире Бим Радио будет «Света. Твои глаза».

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, ребятки, уже подходит к завершению наша с вами программа «Привет, приветов». Давайте начну зачитывать другие приветики. Да, привет, Бим. Пожалуйста, привет друзьям Игорю и Гульнарке, Алсушке любимой, Леночке и дяде Игорю. Пишет мне Ильдар Талгатович. Ильдар Талгатович, я вижу, что вы заказали песню, но, к сожалению, мы уже в этом часе, как я уже говорил, не влезем. Гульнара написала: «Глеб, спасибо за эфир. Все на позитиве гуляют. Привет болталке огромный передает. У меня дела все сделаны. Пойду отдыхать». Вот. А у меня тоже через 10 минут дела все будут сделаны, и я тоже пойду отдыхать. Представьте себе. Дима пишет: «Хочу передать привет чату болталки и всем спокойной ночи, сладких снов и не болейте». Замечательные слова, Дмитрий. Трудно с ними не согласиться. Еще тут немножко поболтали вместе с Натальей. Вот. Я отдельно поздравил ее детишек. Одного с окончанием второго курса энерго, другого с тем, что сдал все ОГЭ. Я ОГЭ сдавал в 17 году. Вот. Последний раз хотел сказать. Кого-то его каждый год сдают. Это были самые лучшие экзамены в плане результата у меня. На ЕГЭ я облажался, мягко говоря. Ну, смотря где, кроме английского, да? А в 9 классе я все практически сдал на отлично. Но было трудно, поэтому... Те, у кого есть дети, пожалуйста, вот вам мой совет. Поддержите их как следует, потому что для любого молодого организма это большой-большой стресс. И вообще все детишки молодцы, которые готовятся, сдают эти экзамены. Ну ладно, я все еще жду поздравления от Полины, которая... А, вот, наконец-то она написала. Давайте я зачитаю. «С днем рождения, Дениса, поздравить она хочет от Полины и от всех с 12-летием. И от папы и дяди еще большое-большое поздравление. Денис, с 12-летием тебя, серьезный возраст, тебя Полина вон как поздравляет, очень сердечно, душевно. Расти, расти большой и счастливый». Вот видите, Полина, вы переживали. Хорошо отметить вам, Денис. Надеюсь, вы празднуете день рождения с Полиной. После такого поздравления я бы ее пригласил. Ну а пока что. Город 312, вне зоны доступа для Милки Кэт.

0: приветов на БИМ-радио. Заходи на официальный сайт БИМ-радио и передавай приветы.
1: Парочка у озера, надеюсь, это трек. Наслаждайтесь.

0: Пакет приветов на Бим-радио.
1: Так, ну что, друзья, совсем маленько времени у нас осталось, да, с вами, поэтому я с вами попрощаюсь. Всем спасибо за такой теплый, приятненький часочек с этими приветами, признаниями в любви. Какой звонок у нас сегодня с вами был шикарный. Спасибо всем за проведенное время, вот, и вы меня тоже можете поблагодарить. Но в личку вы мне так уже много чего написали, приятных вещей, засмущалось. Ну ладно, друзья, давайте до завтра. Завтра я тоже буду здесь, вот, так что увидимся, спишемся, как говорится. Звонимся, на связи. Всем хорошего субботнего вечера. С вами был Глеб Низовский, он же Глеб Смирнов. И до новых встреч.

Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим-радио». Для детей старше 12 лет.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM Radio. Для детей старше 12.

взглядом. Ну где еще такую я найду? Как мне сегодня хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково,

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: Наслаждайся летом с Бим Радио.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: от слушателей.
1: Мы, Казань и БИМ-радио, 30 лет счастливы вместе.
2: Песен еще не написано.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.